Все, что было, взяла, но забыла свой зеленый платок на себе.

0: Где новая музыка, там шок. Там шок.
1: Настройся на новую музыку. Включи шок.
0: Настройся.

сетевое издание «Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

слишком сильно устал. Она сказала, что будет во вторник. Еще два дня, потом понедельник. И солнце светит, но в квартире льет.

независимое издание «Радио Шок», зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Молочный самолет, и неси меня по небу от заката на восход. Будут облака лить слезы на жемчужное крыло. В тишине ты запрячу где-то горе свое. Ты неси мой самолетик меня. Всю дорогу промолчу, я потерял счет своим дням. Потерял Бога в руках чужих, послушай, дорогой.

Самое серое, что есть во мне. Сегодня я снова проснусь на дне. Открою глаза, такой яркий свет.

0: Шок. Где новая музыка, там Шок. Радиошок.ру.
1: А вроде знаешь, вот, ну, так, что ты живешь, там делаешь, вроде нормально.

знаешь, там и в тёлку кинула, чё там, баба к ней отъёб. И тоже опять приуныл. Вот приуныл и всё, ёб. Вот когда приуныл.

911.

0: «Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Слушай радио, слушай шок. Радио, слушай шок. Шок. Радиошок.

0: Шок. Настройся. Радио Шок. Шок.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот.

Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Ты уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь и сейчас.

0: Радиошок.ру. Прямой эфир на Радиошок. Радиошок и Александр Семенов представляют.
1: Я модный обозреватель, кутюрный дизайнер, модельер.
0: Оксана Венкина.
1: Очень хочу поговорить о моде.
0: Модный портал.
2: Да, будем рассказывать о моде
0: в прямом эфире.
3: Приветствую вас, мои дорогие радиослушатели. С вами фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Вместе мы радиошок и мода. Волнительное сочетание для тех, кто хочет быть в тренде. И с вами радиопередача «Модный портал», открывающий тайны мира моды. Сегодня в программе вы услышите рубрику «История моды» про дизайнера Вивьен Вествуд, рубрику «Гости модного портала». Сегодня у нас в гостях Юлия Галич Кириллова, историк моды, фэшн-спикер, лектор Всероссийского общества знания, преподаватель ГИТИС, кафедра стенографии. Рубрика «Субкультуры от Аси». И подведя итоги передачи, вы узнаете, когда и где следующие модные показы Санкт-Петербурга.
0: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
3: С вами модный портал и рубрика «История моды». Дорогие слушатели, сегодня мы поговорим о моде. Мода – это не просто одежда, это стиль жизни. Сегодня вы услышите про Вивьен Вествуд. Британский модельер считается основательницей стиля панк в высокой моде, дама-командатор Ордена Британской империи. Вивьен Вествуд родилась в небогатой семье на северо-западе Англии, переехала в Лондон, училась в школах художников Харроу и Терент Парк, вышла замуж за Дирака Вествуда,

0: В браке у нее родился сын Бен, но через 3 года развелась, оставив фамилию мужа. Из-за замужества бросила художественную школу, получила педагогическое образование и работала учителем. В середине 60-х познакомилась с модельером и андеграундным музыкантом Малькольмом Маклареном и прожила с ним в гражданском браке и родила сына Джозефа. С Маклареном открыла магазин панк-одежды. Его вывеска и внутренний дизайн менялись несколько раз в соответствии с вещами, предлагаемыми на продажу. В этот же период Макларен стал менеджером и идейным вдохновителем панк-группы Sex Pistols. И вместе с ним Вивьен разработала стиль одежды для музыкантов группы. В 1975 году вместе с Маклареном, когда тот арестовал катер для выступления Sex Pistols, была арестована лондонской полицией. Скандал принес группе дополнительную рекламу. В 1981 создала бренд Vivienne Westwood. Увлекалась историческим костюмом, соединяла корсеты и кринолины с панк-элементами, использовала тартан и асимметричный крой. В 90-х стала второй британкой после Мэри Каунт, представлявшей коллекцию в Париже. В 92-м году вышла замуж за своего бывшего ученика, австрийского дизайнера Андерсена Кронтеларе. Вивьен протестовала против иммиграционной политики. Майка, я не террорист. За ядерное оружие. За независимость Шотландии. В 2007-м сменила лейбристов на консерваторов. В 2015-м подъехала на танке к дому Кэмерона против добычи сланцевой нефти. А в 2000-м году провела акцию в поддержку Джулиана Ассанжа в птичьей клетке.
1: Модный портал в прямом эфире Радио Шок.
0: С вами Модный портал и рубрика «Гости модного портала». Сегодня у нас в гостях Юлия Галич Кириллова, историк моды, фэшн-спиктер, спикер, лектор Всероссийского общества знания, преподаватель ГИТИС, кафедра стенографии, окончила Петербургский государственный университет, кафедра истории России, стояла у истоков бьюти-индустрии в России. В 1996 году открыла первую школу профессионального макияжа эстетиста. На протяжении 15 лет была бессмертным бьюти-куратором и главным стилистом-креатором Санкт-Петербургской недели моды «Дефиле на Неве», главный и единственный в то время модным событием в Петербурге. Работала с крупнейшими метрами российской и зарубежной фэшн-индустрии, как в России, так и в Париже. Организовывала и руководила работой команд стилистов для «Элли Fashion Day», British Fashion Day, German Fashion Day в Петербурге. Принимала участие в Париж Fashion Week и Милан Fashion Week. Вела телевизионную передачу «Я прекрасна» и выступала как эксперт на ТВ-шоу. На ее счету более 50 статей в глянцевых и профессиональных косметических журналах, выступления с мастер-классами в Москве, Екатеринбурге, Сочи, Грозном, Владивостоке, Хабаровске, Ижевске, Пензе, Воронеже, Алматы, Астане и других городах России и ближнего зарубежья. В настоящий момент активно развивает собственный проект «Историзмы Галич». Это лекции и театрализованные исторические перформансы, которые с успехом читают на знаковых площадках Санкт-Петербурга и Москвы. Книжный магазин «Буквоед», ювелирная выставка «Джунивекс», торгово-промышленная палата «СПБ», театр «Балтийский дом», отель «Европа», отель «Астория», Всероссийский форум нотариусов, особняк Мясникова, театр «Арт-Муза», Московский форум «Майк и Бьюти», выставка «Россия» ВДНХ. Историзмы Галич регулярно проводят в модных домах Петербурга. Модный дом Елены Ткаченко, модный дом Кати Андержановой, модный дом Кроки. С 2023 года является постоянным спикером петербургского культурного клуба БЕК, различных сообществ, объединяющих ценителей искусства и моды. Проект рассчитан на широкую аудиторию. Он интересен всем, кто хотел бы глубже изучить историю моды, узнать о судьбах и характерах культовых модельеров и дизайнеров, хотел бы услышать и увидеть интересно подданные исторические факты и сюжеты, раскрывающие суть и нюансы моды разных времен. Привет, Юлия!
2: Здравствуйте, Оксана. Пока читали мое резюме, могла уже и передача закончиться.
0: Ну да, у вас очень-очень много событий произошло в вашей жизни, столько много участий, конечно же, хочется о них узнать.
2: Ну, так я и начала, в общем, когда свой путь в моде, это были 90-е годы. Конечно, за это время много чего уже случилось, и я надеюсь, еще много чего случится.
0: А расскажите, с чего пошли ваши любимые ростки любимого дела? Какая вы были в детстве, что вот сейчас делаете вот такое вот проекты?
2: Ну, когда я была ребенком, в общем-то, ничего не предвещало, что я буду заниматься модой. Скорее всего, меня больше тянуло в журналистику, и я собиралась поступать на журфак. Но в тот год почему-то еще ввели основы математики. Для поступающих журналистов, видимо, это как-то было там связано с социологией, со статистикой. Не знаю, в общем, как этот ужас случился, но он случился. И все, что связано с математикой, вызывает у меня зубную боль, дрожь и ужас. Да, я признаюсь честно, что я получила свою четверку в школе исключительно благодаря соседу по парте Денису Белову.
0: Спасибо ему,
2: да? Добрый человек, спасибо, ты меня просто спасал последний 9-10 класс. Вот. И поэтому с идеей поступления на журфак пришлось расстаться, хотя я готовилась, у меня уже были какие-то публикации, ну и всегда писала сочинения прекрасно, там для всего класса, себе напишешь быстренько, и потом еще человек 5-6 тоже успеваешь осчастливить Достоевским там или Толстым. Вот, поэтому как бы выбор оставался небольшой, было понятно, что это будет гуманитарный факультет. И я очень хотела учиться именно в университете, потому что я ходила в университет, ну, скажем так, на какие-то дополнительные занятия, факультативы, и поэтому, ну, в общем, приняла решение идти на ИСТФАК, исторический факультет. Да, на исторический факультет. Ну, времена были сложные, поэтому пришлось на втором курсе перейти на вечернее отделение, потому что нужно было работать, поэтому я очень, ну, скажем так, моя студенческая жизнь, она была очень насыщенная, потому что днем я работала и зарабатывала деньги, а вечером я училась и жила полноценной, стопроцентной такой веселой студенческой жизнью. И никакого не было, ну, скажем так, предназначения, никакого не было хитрого, дальновидного плана на том, чтобы потом читать какие-то лекции как историка моды, тем более вообще как бы с модой меня в юности абсолютно ничего не связывало. Но так сложились просто обстоятельства, что вот как раз какая-то некая бизнес-жилка, может быть, которая у меня была, и которая сейчас заглохла совершенно.
0: Совсем, да?
2: Ну, совсем, да. Она меня вытолкнула, ну, скажем так, сначала в бьюти-сферу, а бьюти-сфера, она очень тесно связана с фэшн-сферой. И действительно, я основала вместе с двумя своими приятельницами школу макияжа. На тот момент это была вторая в городе, но первая, которая очень плотно сотрудничала именно с модными домами. И это был как раз период, когда, ну, вот российская мода набирала обороты, появлялись все новые и новые имена интересные, и которые сейчас очень громко звучат, кстати говоря. И я со многими людьми, с которыми подружилась в конце 90-х, я дружу до сих пор. И очень рада этому. И, в общем, моя школа стала сотрудничать с этими модными дизайнерами, и огромный кусок жизни у меня прошел вот в этой фэшн-среде, потому что мы работали на модных показах, ну, вы это все прочитали. Мы работали на модных показах, было очень-очень много креативных всяких съемок, всяких креативных проектов. К нам тут приезжали все эти иностранные люди прекрасные, и и не очень прекрасные. Здесь был вот и как бы дни немецкой моды, и дни английской моды, и Elle Fashion Day, и приезжала там Альберто Ферретти, и приезжали... И приезжал Хусейн Челоян, и, ну, в общем, все мировые всякие имена здесь были. И я с моей командой была частью этого процесса. А потом, когда, ну, скажем так, этот этап жизни как-то логично подошел к концу, и тут же и пандемия сыграла свою роль, я вспомнила о том, что я все-таки историк, и я начала вести прямые эфиры. Меня стали приглашать для проведения прямых эфиров. А руками работать в пандемию было, ну, фактически невозможно. Все было закрыто, студии были закрыты, модели не приезжали. Ну, в общем, все это, вы помните, наверное, это сложно забыть.
0: Да, и произошло перерождение, да?
2: Да, и произошла такая вот трансформация с возвращением к истокам, к своему образованию. Ну и плюс, когда работала школа, я же все равно преподавала. Я преподавала, правда, у меня было очень много административных функций, но были и курсы, которые я сама вела. Поэтому я никогда историю не бросала. Она все равно каким-то образом в моей профессиональной жизни присутствовала. Пандемия подтолкнула меня к тому, чтобы заняться этим уже на постоянной основе. И сейчас это моя жизнь, это моя работа постоянная. То есть это уже не хобби, это... Ну, вот то, теперь, чем я занимаюсь каждый день.
0: Профессиональный историк моды.
2: Да.
0: Ну, я знаю, что вы не покинули свою профессию бьюти, да, что вы читаете лекции по бьюти.
2: Нет, не по бьюти.
0: Не по бьюти.
2: Нет, не по бьюти.
0: По истории моды.
2: Да, с бьюти мы расстаемся. теперь только как пользователь. Это да. Нет, я читаю именно лекции по истории. Нет. По истории макияжа. Я читаю их в Московском институте театрального искусства ГИТИС, кафедра сценографии. Там открыт факультет на кафедре гримеров, и гримеры теперь получают высшее образование. ГИТИС единственный институт в России, где можно получить высшее образование гримерское.
0: Ну, ничего себе.
2: Да, да, это не так давно, это вот, ну, тоже в пандемию все это случилось, то есть этому направлению тоже 5 лет. И с самого начала открытия этого факультета я преподаю там историю макияжа.
0: Историю макияжа, да, значит, не бьюти, а историю макияжа.
2: Да, историю макияжа. То есть буквально с самого начала зарождения человеческой цивилизации, 35 тысяч лет тому назад, с палеолита... Каменный век, да.
0: И... Женщины всегда любили краситься,
2: и
0: да?
2: Не только женщины, началось это все с мужчин, да? На самом деле, да. Макияж придумали мужчины изначально.
0: Они хотели привлечь к себе, да, внимание?
2: Нет. У макияжа в такие древние времена были совершенно другие функции. Это функции были больше социальные, они не работали на привлекательность. Это потом женщины добавили в раскраску лица такой вот подтекст сексуального притяжения. А для мужчины это прежде всего было обозначение его социальной роли в племени. Имени, кто он? Вождь, воин, охотник, кто он? Ну, это знаки, это опознавательные знаки. Плюс к этому туда добавляется функция религиозная. В этот же период идет зарождение первых религий, и тоже для древнего человека было важно общение с богами. И это общение с богами, оно происходило как раз через украшение себя, через раскраску лица и тела.
0: Юлия, а как вы относитесь сейчас покраске лица татушками? Да, это же тоже какое-то обозначение.
2: Ну, это часть субкультуры. Я спокойно к этому отношусь, но, скажем так, с легкой нотой недоумения. Да, почему? Ну, потому что я на это смотрю, у меня профдеформация, я смотрю на это. Вот человек нарисовал там на себе какой-то символ, а он знает, что он обозначает? А он знает, ну, что он носит на себе каждый день? Это же нельзя смыть. Да. Это с тобой. То есть ты сознательно со своим телом сделал что-то, послал какой-то сигнал, да?
0: Обозначил себя.
2: Обозначил себя, да, то есть какое-то сакральное действие произвел. Ведь это все из древности идет. Все, что мы делаем со своим телом, со своим лицом, имеет сакральное значение. Сакральное, то есть связывает нас с некими высшими тайными силами, силами природы. И делать это просто потому, что все это делают, но это глупо. Угу. Если ты это делаешь, ты делай это осмысленно, с какой-то целью.
0: Сейчас очень вижу часто именно на лице татуировки, да, это небольшие татуировки, у кого-то, конечно, все лицо занимает, но есть девочки, которые делают себе прямо на лице татушки. Это, конечно, ну, очень серьезные шаги такие, да, лицо.
2: Ну, я тут сейчас боюсь, наверное, показаться вашей аудитории такой душной женщиной, которая всех учит жизнь. Но у меня был, ну, скажем так, такой опыт общения с очень продвинутым йогом, который мне сказал, что все, что мы делаем, любое изменение своей внешности, это изменение судьбы. Вот любое. Вот вы там, я не знаю, вытатуировали птичку размером 2 миллиметра на полтора. Это уже изменение судьбы. А вы знаете, как вы ее меняете? Нет?
0: Угу.
2: А уж когда там полностью забивают себе руки, ноги, спины, тут уж, ну... Ну, вот это уже, мне кажется, диагноз.
0: Да,
2: извините,
0: думайте,
2: никого не хотела обидеть, да, просто подумайте лишний раз. Но действительно, как бы вся история человечества, она связана с тем, что человек что-то делает с собой для чего-то. Ну, то есть вот эти вот первые татуировки, это не ради красоты и даже не ради сексуальной привлекательности. Это общение с богами.
0: Значит, он передает информацию,
2: да,
0: какую-то,
2: да,
0: которую,
2: да,
0: мы, наверное, не знаем.
2: Ну, естественно, мы это не можем сейчас, мы это можем только предполагать. Досконально этим занимаются антропологи, те, кто изучают древние культуры, древний мир. Но факт остается фактом. Вот. Так вот мы говорили про моду, а рассказали про макияж палеолита.
0: Это тоже очень интересно, но мы сейчас послушаем любимую композицию нашей Юлии. Слушаем «Где спит твое сердце».

что будет этим утром, холодным, светлым, пьяным.

0: Модный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. С вами радиопередача «Модный портал» и я, фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Сегодня у нас в гостях Юлия Галич-Кириллова, историк моды, фэшн-спикер, лектор Всероссийского общества знания, преподаватель ГИТИС, кафедра стенографии. Юля, и такой вопрос. Что вам больше всего нравится в вашем деле?
2: Ну, для начала, наверное, нужно сказать, а чем же я занимаюсь сейчас? Какое мое дело? Я читаю лекции. Я читаю лекции, достаточно много. Лекции по истории моды, но не только. Это могут быть истории самые разные. Это могут быть истории каких-то очень знаменитых, очень ярких личностей, актрис, цариц древности, каких-то модельеров, естественно. Но, то есть спектр такой культурологический, просветительский. Ну да, скажем так, 50% там про историю моды. Но это именно история моды, а не история костюма. А история моды – это всегда история людей. И мне очень нравится рассказывать про судьбы людей. Потому что, ну, мне кажется, что невозможно оценить роль того или иного дизайнера и его вклад, скажем так, в модную индустрию, если ты не понимаешь, почему он это сделал, как он к этому пришел, как он это придумал, что он там преодолел. Когда просто идет набор фактов каких-то, да, там вот Шанель сделала то-то, то-то, карманчики такие, пуговички такие, строчечка такая, длина юбочки такая. Это просто набор фактов. А когда у тебя под каждым фактом есть обоснование, построенное на ее жизни, на ее опыте, на ее любви, трагедии, на ее характере отвратительном.
1: Характер, да.
2: Да. Вот. Тогда у тебя складывается общая картина. Тогда ты начинаешь как бы понимать, что вот всю вот эту логику происходящего и почему это стало модно, и почему это продолжает быть модно, да, и в чем величие, да, там, того или иного человека. Поэтому для меня вот в этой, во всей моей деятельности чрезвычайно важно именно докопаться до сути человека. Вот максимально проникнуться своим героем. Потому что у меня есть и герои, скажем так, которых... Я их всех люблю. Но есть, которые прямо очень сильно меня трогает их жизнь. И я как будто вместе с ними, со всеми переживаю все, что они проходят, все эти жизненные испытания. И вот это интересно. Интересно вот об этом рассказывать. Интересно вот это передать. И очень интересно, прямо вот это, наверное, просто профессиональный экстаз. Когда ты видишь, что аудитория включается, что люди вместе с тобой переживают эту чужую, казалось бы, жизнь, что они погружаются в какое-то время, в какой-то ход событий, что они вот настолько сопереживают, что некоторые даже плачут в конце лекции. Настолько это оказывается близко.
1: Да, когда судьбу человека открываешь, да, и показываешь, да, какой он был талантливый, конечно же, тут хочется проникнуться. Юля, какие у вас любимые дизайнеры, которые вам западают в душу?
2: Герои?
1: Герои,
2: герои,
1: да.
2: Мои герои? Но я очень люблю Диора. Я не люблю его моду, но я люблю самого Диора. Он очень нежный, очень трогательный, он очень сентиментальный, он очень ранимый. И это человек-фатум, вот реально. Человек, которому сказочно, необыкновенно, просто фантастически повезло.
1: Да, очень удивительно, а я обожаю его песочные часы, и вот очень часто даже одеваюсь там.
2: Ну, видите, как бы... Вот интересно, что мне как личность не нравится Шанель, но я люблю моду Шанель.
1: Вот тоже, да.
2: И как личность мне очень нравится Диор, я ему очень сопереживаю, он просто, ну, скажем так, мало кто глубоко копнул, знает, что его, какой он путь прошел, что да, его да. подвигло к тому, что он сделал. Но вот его мода мне не близка совершенно. Я бы не хотела ни за что на свете быть женщиной Dior. Это подвергнуть себя таким пыткам, я на это не способна.
1: Да, потому что у него первые женщины, которые стояли, да, и он иголочками вкалывал в них свои первые платья.
2: Ну, как бы женщины стояли все методом наколки, очень многие работали кутюрье того времени. Нет, вот я не могу быть женщиной Dior, потому что женщина Dior – это женщина, затянутая в корсет до такой степени, что синеет в глазах. Женщина, которая носит на себе платье до 4,5 килограммов. Женщина, которая должна быть идеальной 24/7. Абсолютно идеальной. Это просто она должна быть эталоном во всем. Идеальная жена, идеальная мать, идеальная хозяйка, идеальная любовница. Все, она просто должна быть perfect. Я не могу так.
1: Как же это красиво.
2: Это очень, конечно, красиво, но от этого можно сойти с ума.
1: Ну... Возможно, да.
2: Это я на своей лекции про Диора очень часто зачитываю кусочек рассказа, который, который был опубликован в 1952 году, как раз вот Диор показал свою коллекцию самостоятельную, первую в 1947-м. Феврале 47-го, а очень быстро его стиль New Look завоевал весь мир. В 52-м это уже был прямо пик популярности, прямо все обожали Диора. И в журнале Vogue вышел рассказ «День миссис Феллоус», где, ну, рассказ, на самом деле, там нет никакого сюжета, там одно сплошное переодевание. И там в процессе рассказа ты понимаешь, что каждый час она переодевается, перекрашивается, делает другой макияж, красит ногти, то есть вся жизнь уходит на то, чтобы переодеться и перекраситься. Да,
1: даже. Вся жизнь как Диор.
2: Вся жизнь, да, ну того требовала, да, вот та диктатура Диора, мягкая диктатура Кристиана Диора, которая требовала от женщин быть безупречными всегда, весь день, и вставать за 2 часа до мужа, завиваться и краситься, и уже будить его
1: нарядный, сказать, красивый,
2: нарядный, да? Красивый, да, уложенный, напомаженный, да.
1: Хорошо, что наши мужья не Диор, поэтому мы можем себе позволить все.
2: Нет, ну так, чтобы совсем расслабиться, тоже, наверное, нет. Но жить вот в этом режиме идеальности, это же очень тяжело. Поэтому, ну, рано или поздно мода бы Диора закончилась сама собой.
1: Ну, конечно, мода меняется, дизайнеры тоже меняются периодически, да. Кому-то нравится Диор, кому-то нравится Шанель, кому-то нравится Вивьен Вествуд.
2: Ну, да. Дизайнеров много, направлений много. Сейчас вообще как бы огромное количество тенденций тут на любой вкус.
1: Какие из современных дизайнеров вам нравятся? Может быть, наших сейчас, русских?
2: Из наших, ну, скажем, мне нравятся мои друзья.
1: Ну, правильно.
2: Прежде всего.
1: Ну, давайте скажем о них.
2: Ну, вот я сейчас сижу, на мне брюки от модного дома Елены Ткаченко. Вот. У меня много вещей от Елены. Это такой современный кутюр. Это шик, это ручная работа. Это достаточно такие есть сдержанные силуэты, но всегда очень шикарные ткани. И, ну, для меня, я могу себе под себя выбрать вот такой вот стиль, который, с одной стороны, достаточно, ну, скажем, классический, с другой стороны, в нем есть какая-то нотка дерзости.
1: Интереса, да.
2: Интереса. Мне нравится модный дом «Краки». Это тоже мои друзья, у которых я тоже читаю очень много, фактически каждый месяц. Кстати, 26 числа буду читать там и в Сен-Лорана.
1: О, да. И в Сен-Лоран,
2: да.
1: Обожаю.
2: Да, гений на грани нервного срыва. Будет лекция такая. Краки – это, как они сами себя позиционируют, это очень, очень точная позиция. Вежливый авангард. Это авангардные вещи, но такие, которые можно носить каждый день. Вот. Еще один мой друг и тоже организатор моих лекций – это Катя Андержанова. А у Кати вообще вещи такие очень есть смелые, очень дерзкие, очень актуальные и для молодых, и, ну, скажем, для девушек постарше. Тоже она, так сказать, среди моих. Ну, Стас Лопаткин — это такой прямо питерский кутюр-кутюр.
1: Да, такие абсолютно все разные, да?
2: Все абсолютно разные, но все дело в том, что современный стиль, он позволяет все замиксовывать, он позволяет все совсем сочетать, не обязательно придерживаться тотал-лука одному какого-то дизайнера. Если есть немножко насмотренности, фантазии и смелости, то можно себе позволить любые сочетания.
1: Да, и выбрать все, что и нравится, выбрать,
2: да,
1: все, что по душе.
2: Да, все, что по душе.
1: Отлично. А мы послушаем следующую композицию, любимую композицию «Про любовь». Слушаем.

0: Квартал в прямом эфире Радио Шок.
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. С вами радиопередача «Модный портал». И я, фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Сегодня у нас в гостях Юлия Галич-Кириллова, историк моды, фэшн-спикер, лектор Всероссийского общества знания, преподаватель ГИТИС, кафедра стенографии. И у нас прилетают вопросы от наших радиослушателей. Юлия, какая эпоха моды, на ваш взгляд, оказала самое сильное влияние на современный стиль? Вот такой вот вопрос сложный.
2: Да, вопрос сложный, потому что здесь вот нам придется разделить два понятия «история костюма» и «история моды». Потому что история костюма, она вот сколько, опять же, человечество себя помнит, столько есть история костюма, когда начали, вот взяли нитку, иголку, начали шить. Но если мы говорим именно об истории моды, как о сформированном, ну, скажем так, сформированном, осознанном таком движении по пошиву одежды, ну, скажем так, вот именно кутюрье, именно модельерами, то здесь у нас очень строгие достаточно временные рамки. У нас первый кутюрье – это Чарльз Фредерик Уорд. Это 19 век. Вот, то есть, когда были сформированы принципы от кутюр, принципы пошива, принципы формирования модного дома. И поэтому здесь, вот, если мы ограничимся этими рамками и будем же смотреть от 19 века до сегодняшнего дня, то, наверное, самый такой сильный и самый яркий период в истории моды это начиная с начала века 20-го, да, до 70-х годов, до того момента, когда прямо полную силу набрало движение прет-а-порте, готового платья, потому что после этого кутюр начинает разрушаться, и в первую очередь начинает развиваться история с готовым платьем, ну, то, что мы носим сейчас, то, что мы покупаем в магазинах. Поэтому на историю моды, конечно, огромное влияние оказывает начало 20 века. Деятельность Шанель, Кристобаля Баленсиаги, безусловно, это гений. Это абсолютный гений в моде. И, кстати говоря, несмотря на то, что дом возродили, а про Кристобаля Баленсиагу знают по-прежнему очень мало.
1: Да.
2: А он оказал просто невероятное влияние. Это первый футурист в истории моды. Ну, то есть вот этот вот период начала века и до 70-х годов прошлого века. А дальше начинается другая история. История с большими корпорациями, с огромными деньгами, с массовым пошивом. Ну, вот так, наверное. Так.
1: И давайте вот про историю того времени, да? Какие, кроме Шанель и Баленсиаги, вы еще выделите? Каких дизайнеров, которые, на ваш взгляд, делали историю?
2: Ну, сейчас назову, наверное, совсем мало знакомые имена. Мадлен Вианне. Женщина, которая придумала очень много вещей, которые мы используем сейчас. Это и платье по косой. Кто шьет сразу такой, да, да. Это и капюшон в женском гардеробе. Это многослойные драпировки, которые располагаются на теле таким образом, что любая фигура, любая женщина становится похожа на древнегреческую богиню. Она обожала античность. Это, конечно, Скиапарелли. Ну, Скиапарелли тоже сейчас у всех на слуху, слава богу, потому что бренд находился в забвении 60 лет, и сама Скиапарелли находилась в забвении 60 лет. Сейчас, благодаря Даниэлу Росбери, бренд на слуху, и он прекрасно развивается. Скиапарелли сделала просто невероятные вещи. Она сделала революцию не меньше, чем Шанель. Но просто совершенно другую. Шанель унифицировала моду. Она сделала вещи такими удобными, комфортными и носибельными, чтобы их носило как можно большее количество женщин, которые будут похожи на саму Шанель. А с Киапарелли, наоборот, она была за индивидуальность, за эксперименты, за смелость в самовыражении. И поэтому вот ее это совершенно не прельщало, делать какие-то унифицированные вещи. Ну, две совершенно разные фигуры.
1: И даже сейчас ее украшения, они очень необычные.
2: Ну да, конечно, потому что это украшения все со смыслом. У Скиапарелли ни одного нет платья, ни одного нет комплекта, ни одного нет украшения, сделанного просто, вот просто так. Да,
1: да.
2: Там все имеет смысл. Там вот там реально каждая пуговица несла в себе какое-то знание, несла какой-то месседж, несла какой-то посыл интересный, скрытый. Это же был период, когда зарождался сюрреализм, и поэтому ее одежда — это одежда, одежда, которая несет какие-то знаки. Вот. Поэтому да, вот этот период, он невероятно богат на, ну, скажем так, на такие вот на революции в моде, невероятно богат на людей, которые были готовы создавать тенденции, которые готовы были переворачивать правила, mm-hmm. которые готовы были идти своим путем. Сейчас, конечно, таких нет. Потому что...
1: Уже все создано.
2: Потому что миром правит сейчас большой бизнес, большие монополии, большие деньги.
1: А им, и Валберес.
2: И Валберес, да. А им вот эти эксперименты, они им абсолютно не нужны.
1: Сейчас наше время. Какие зарубежные дизайнеры делают нашу моду?
2: Ну, лично мой фаворит — это Матье Блази для Шанель. Это мой любимчик. Мой красавчик. Вот то, что он делает, мне очень близко. И, может быть, потому что я все читаю. Ну, то есть, читаю не в смысле книжки, да? Книжки я тоже, конечно, читаю. Я считываю его сигналы, я считываю то, что он хочет сказать. Я, ну, поскольку я хорошо знаю историю Шанель.
1: Шанель, да, через Шанель вы уже считываете.
2: Да, да, да. И я, как бы, я вижу, о, вот это вот мне платье, вот это, как бы, рассказывает вот это, вот это оттуда, вот это... здесь. Ну, то есть для меня это такая абсолютно понятная история, рассказанная через одежду. И да, и мне кажется, он прям большой-большой молодец, потому что он действительно наполняет Шанель новым духом, и новым видением, и новым смыслом, и она становится очень интересно рассматривать все, что он делает вблизи, поэтому я вам очень прям советую, вы получите огромное удовольствие, если вы будете рассматривать детали. Ой, они такие, они просто фантастические, очень красивые.
1: То есть сейчас работа дизайнеров, современных дизайнеров, заключается в том, что они должны разработать и изучить историю того дома, в котором они работают.
2: Ну, конечно, хотелось бы, чтобы дизайнеры продолжали некий вектор, который задал модельер-основатель. Ну, так называемая ДНК бренда. Иначе какой будет смысл иметь столько домов? Но работа с ДНК – это штука такая очень сложная. Это надо, действительно, это надо очень хорошо знать историю, это надо копаться в архивах, это нужно залезать в какие-то такие глубины души,
1: да.
2: И в личные какие-то очень вещи, да, для того, чтобы снова и снова, по-новому, но с теми же кодами рассказывать вот эту вот историю.
1: Историю, усовременить это все, да,
2: осовременить это все освежить, это все сделать доступным, понятным, близким, интересным. Это огромный труд. Тем более, что, видите, они же сейчас переходят без конца из одного модного дома в другой. И это же, ну, тоже как бы нужно перестроиться. Нельзя же повторять то, что ты делал там в одном доме, перенести это туда и просто другой лейбл пришить. Поэтому, да, на них, конечно, большая ответственность, и отчасти мне их даже жалко. Потому что кутюрье прошлых лет было в чем-то проще. Они шли от себя. Да-да. Они придумывали сами, они шли от себя, они выражали какие-то свои мысли, свое видение, а этим-то ребятам им приходится думать и за себя, и за того парня.
1: Да, не просто полностью воплощать себя, да, изучить все и вложить всю туда душу.
2: Да, и вложить туда всю душу.
1: Так что сложноватенько нашим дизайнерам сейчас.
2: Задача непростая. Ну и с учетом того, что, конечно, сейчас кутюр, люкс, он испытывает, конечно, колоссальный кризис, давление со стороны такой промышленной одежды огромного количества. Так что потребителям еще нужно доказать, что ты достоин того, чтобы на тебя обратили внимание.
1: Да, что ты еще на своей планке.
2: Да.
1: И еще такой вопрос от нашего слушателя.
2: Да.
1: С какой эпохой моды вы себя лично ассоциируете?
2: Ага.
1: Ну, уже было немножко про Шанель, да?
2: Но мне нравится, честно говоря, и сейчас, потому что вот сейчас есть возможность все замиксовывать. Сейчас можно смешивать, сейчас нет такого понятия, как чистый стиль. Но мне очень нравится вообще стиль арт-деко. Это середина 20-х годов, середина 20-х, конец 20-х, самое-самое начало 30-х. Арт-деко как стиль мне очень-очень близок. Он динамичный, он утилитарный, то есть в нем можно жить, да, можно дышать, не как в корсете Диора. Но при этом он достаточно нарядный.
1: Расскажите, что это за вещи, потому что радиослушатели не представляют, что это такое.
2: Но «Великий Гэтсби» все смотрели? Я надеюсь. Вот, если не смотреть.
1: Более просторный, да, прямой крой.
2: Это прямой крой, это средняя длина или длина как бы чуть ниже колена. Это вот, видите, это платье для танцев, потому что это танцы, это джаз, чарльстон, буги-вуги, это движение, это ритм, это динамика, это слияние с, скажем так, с промышленным дизайном, очень много таких вот технологических новинок, например, сменные каблуки, да, вот такая вот вещь. Надоел тебе один каблук, раз, пристегнул другой. И сколько каблуков стиралось на танцполе? Это же с ума можно сойти, да? Это стеклярус, бисер, это желатиновые пайетки на шифоне, ну, это бахрома, это достаточно яркие, смелые цветовые сочетания, это много геометрии и в то же время много отсылок к древнему Египту. Древний Египет — еще одна моя, так сказать, слабость, да, потому что я читаю про историю Древнего Египта, двух цариц, Клеопатры и Нефертити. Вот. И арт-деко это все объединяет. Ну, это, как говорят, последний стиль, вот такой оформленный, который четко мы можем представить. А дальше уже начнется...
1: Да, другая эпоха.
2: Да. Эпоха смешений.
1: Да. Юлия, давайте поговорим о ваших планах и о ваших мечтах, да? Что в дальнейшем мы будем от вас видеть, слышать? Возможно, у вас есть какие-то такие планы, до чего мы дойдем, да? И где вас увидим?
2: Ну, мне очень часто задают вопрос, почему у меня нет ничего, никакого готового продукта, скажем так, на каких-то ресурсах, интернет-ресурсах. Но я признаюсь честно, я абсолютный технический идиот. Я ничего в этом не понимаю. При слове «продвижение» мне становится скучно, у меня начинается, да, там, зевота. То есть я жду, когда придет какой-нибудь прекрасный человек.
1: Продюсер.
2: Да, какой-нибудь прекрасный продюсер. Да, и все это возьмет в свои мужественные продюсерские руки, а я буду заниматься только тем, чем я умею заниматься. Это красиво рассказывать интересные истории. Но вопросы такие постоянно возникают. Вот где вас можно услышать не вживую, потому что в основном я, конечно, выступаю с живыми лекциями. Живые лекции я обожаю, мне очень нравится. Видеть аудиторию, общаться, видеть глаза, видеть эту реакцию, это просто, ну, невероятное удовольствие, невероятный кайф. Но запрос на интернет-продукт тоже есть. Ну, вот поэтому, может быть, когда-нибудь...
1: Итак, продюсер, если вы нас слышите, добро пожаловать. Да, Юлия вас ждет.
2: Да, да.
1: Спасибо, Юля, что были с нами.
2: Спасибо, что пригласили.
1: Да, очень интересно вас слушать, еще бы слушали и слушали. Ну а сейчас мы послушаем просто вашу любимую композицию «Лей мама».

0: Модный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. С вами передача «Модный портал» и рубрика «Субкультура от Аси» от юного дизайнера бренда «Ася».
2: Тех, кто заполнял паблики ВК стихами про вечность и селфи с чашкой кофе. Тема выпуска – ванильки. Примерно в 2010-2014 годы вы заходите в паблик «Любить по-русски» или «Твоя романтика». Что видите? Аватарка, черно-белая девушка с одуванчиком. Статус «Я тебя отпускаю». А на стене – дата Бродского или Бахача. Ванильки, или ваниль, от английского ванила, простой, слащавый. Это субкультура, построена вокруг эстетики, грустной романтики, депрессивного счастья, гипертрофированной нежности. Их главный контент – фото чашек кофе на рассвете, размытые слезы, надписи «Я уеду жить в Питер» и стихи, от которых хочется закутаться в плед и смотреть на одну точку. Как опознать ванильку в 2013 году? По трем китам. Нежность, вязаный снуд, обязательно шапка с помпоном, полосатая тельняшка, балетки или уги. Цвета – серый, бежевый, черный, иногда кислый розовый. Помада матовая, но стертая, будто ее ели с пончиком. Действие – фото еды, обязательно макро, без лиц. Себя снимают со спины или в отражении чайной ложки. Подписи вроде «Он не пришел, но дождь идет». Сленг, кня, тоска, абстракция, любовь – это боль. И слово «искренность» через каждые два поста. Но музыка. Ваниль

0: хотелось живых чувств в эпоху, когда СМС решает все. И они создавали их себе сами, из дождя, пледов и двусрочных стихов про Луну. А еще из этой субкультуры вышли многие сегодняшние эстетики. Та же Soft Girl или Cottage Core, только без пафосной трагедии. Если вам от 25 до 30, поищите свой старый альбом для грусти в ВК. Я гарантирую, там будет хотя бы одно фото чашки кофе на фоне пледа и заката. А пока будьте немножко ванильными, почувствуйте дождь. С вами была Асли. Следите за новыми выпусками и до встречи.
1: Модный портал в прямом эфире Радио Шок.
2: Наша модная передача подходит к концу. Следующие фэшн-мероприятия и лекции пройдут 26 мая. Модный дом Кроки. Лекция Юли Галич Кириллова. Гений на грани нервного срыва. 24 мая. Большой женский форум в Гулливере. 30 мая. Модный показ ММС Fashion Show в АТС Некрасова. 31 мая приглашаем на фестиваль дизайна одежды «Фактура» Дом молодежи «Квадрат». В модном портале была эксперт моды Оксана Венкина, Юлия Галич Кириллова, историк моды, фэшн-спикер, лектор Всероссийского общества знания, преподаватель ГИТИС, Ася с рубрикой «Субкультуры», руководитель проекта Саша Семенов. До встречи. Пока-пока.
1: Я в шоке. Wow, the Radio Shock. Где новая музыка?

Включи, включи радио. Лови шок. Радио шок. Включи

0: на Радіо Шок. Регіна Притула. Оригінальний мир. В прямом эфире Радио Шок. Радио
1: Шок. Добрый вечер, дорогие друзья. Всем привет-привет. С вами Регина Притула. И сегодня, как всегда, в понедельник, 19 часов, программа «Оригинальный мир» о людях и проектах, которые этот мир меняют. И сегодня, в этот прекрасный, практически летний день, у меня в гостях Александра Михайлова. И говорить мы будем про систему образования, потому что Александра уже несколько лет курирует частные семейные классы в городе Всеволожск. И поговорим мы, собственно говоря, о том, как она к этому пришла. Александра, добрый вечер.
2: Привет, Регина.
1: Александра, знаешь ли ты, что такое презентация в лифте?
2: Да, нужно за полминуты рассказать о себе.
1: Да. У меня в программе есть несколько обязательных блоков, и презентация в лифте входит в обязательные блоки, которые все проходят все мои гости. Собственно говоря, у тебя есть 30 секунд, чтобы рассказать нашим радиослушателям о том, кто ты, чем ты занимаешься, самое яркое, самое интересное, с чем ты сегодня пришла.
2: Всем привет, меня зовут Саша Михайлова, я соавтор образовательного проекта в городе Всеволожск, зовут нас «Диалог», нам 6 лет, работаю со взрослыми-взрослыми, меняем наше образование, у меня 100 детей.
1: О, еще двое своих.
2: Да, двое кровных, но вообще их 100.
1: 100 или 102?
2: 100 вместе со своими.
1: 100 вместе со своими. То есть ты специально набирала круглую сумму?
2: Да, совершенно верно. Все, но кто... нет предела совершенству. Да, и все они мои.
1: Супер. Саш, расскажи, пожалуйста, давай начнем от печки, как говорится. Кто ты по образованию?
2: Хотела поступить в свое время на социологический факультет, полбалла не добрала, и 15 лет дала туризму, управлению в туризме. Но хотела заниматься всю жизнь как раз-таки соцработой, и когда вышла в декрет, соцработа меня нашла. Нашла меня школа, образовательный проект. Поэтому, когда старший ребенок поступал в первый класс, я поняла, что не хочу, чтобы он учился в классе, где много-много-много ребят, где... вопрос, образовательные программы вызывают большие вопросы, и воспользовалась тем, что у нас в стране есть семейные формы обучения. Мы организовали первый семейный класс, и вот нам уже 6 лет.
1: Мы организовали, это кто? Мы Николай II?
2: Мы и мои сумасшедшие единомышленники. Их было на тот момент 13 человек.

0: Многие из них до сих пор с нами. И наши ребята уже заканчивают 6 классом, и старшие ребята. Кто-то уже переехал даже в другие регионы, но мы со всеми дружим. Ну, вот, поэтому да, это мы сумасшедшие русские люди.
1: Как, не имея педагогического образования, ты решилась пойти в вопрос педагогики, образования и взять на себя, в общем-то, достаточно большую ответственность за образовательный процесс на 100 детей?
0: К слову, их, конечно, не сразу было 100. Вот их сначала было совсем чуть-чуть. Ответ очень прост. Нужно объединить вокруг себя экспертов. Сейчас есть такое модное слово – единомышленников. Я хорошо умею управлять, организовывать. Занимаюсь этим уже последние 25 лет. Вот. И вокруг меня всегда были люди, которые были готовы отдавать полностью себя детям. Упомянула семейную форму обучения, потому что многие не знают, что у нас в стране по гражданскому кодексу мы, взрослые, имеем право, презумпцию добросовестности, так это называется. По-русски, если по-простому, то это означает, что мы делаем все правильно, пока не доказано обратное. Да? И образование детей – это наш право родителей и обязанность, конечно, обязанность в первую очередь, но право выбрать форму. И у нас в нашей стране, спасибо и за это, есть такая возможность учить своих детей в негосударственных школах. Вот, организовываться, либо дома учиться, таких родителей я знаю, это сложно. Ну, возможно, либо объединяться, как мы в свое время объединились.
1: Слушай, ну, мы с тобой договаривались, что я могу задавать тебе каверзные вопросы.
0: Конечно, я люблю их.
1: Отличный вопрос, каверзный. Слушай, а в чем проблема-то? Зачем было создавать свою частную школу, частную систему образования, если у нас, в общем-то, много альтернативных вариантов, выбрали бы любой из существующих, зачем создавать свой?
0: Хороший вопрос, спасибо. Ну, во-первых, на тот момент, 6 лет назад, в нашем городе, в Всеволожск, выбора особо не было. Это как раз вот только-только рынок, если могу назвать так, да, рынок семейных классов только-только начал раскачиваться. И, наверное, потому что я и мои единомышленники, во-первых, мои подруги, соратницы, мы любим создавать. То есть, да, можно воспользоваться, да, тем, что уже создано. Вот. У нас были определенные образовательные запросы, как у родителей. Ну, например, там, мы понимали, что там мы хотим, чтобы кроме математики и русского языка, да, там дети, например, в начальной школе изучали, учились общаться, да, учились дружить, учились понимать чувства других. Это модное слово «эмоциональный интеллект». Спорный очень был вопрос, особенно папы нам задавали, а зачем? Мы же как-то научились и без... Но вот спустя 6 лет мы видим наших среднешкольников, наших подростков, и отмечают это люди, которые их не знают, когда мы ездим, например, в театры, в музеи, они говорят, это дети какие-то другие, да, то есть они вот чему-то научились, мы там эту мышцу их прокачали. Вот, поэтому, когда мы узнали, что есть семейная форма обучения, да, что мы можем гибко достаточно подходить к образовательной траектории своих детей, ну, мы воспользовались этой возможностью, потому что решили, что надо брать самое лучшее. И, к слову, когда я спрашиваю своих родителей, мы называем друг друга диалоговцами. Диалоговцы маленькие, диалоговцы постарше. И родители диалоговцев, когда я спрашиваю регулярно, а вот там, что вы больше всего цените? Знаешь, что они отвечают? Они говорят, мы ценим вас за то, что вы даете выбор. Вот. То есть мы даем выбор, и для многих вот мы лучшее, да, из того, что есть в нашем городе, по крайней мере. Вот мы дружим, кстати, с проектами со всей страны, начиная от Архангельска, заканчивая Хабаровском, и семейные проекты, они, ну, там, семимильными шагами растут.
1: Смотри, 6 лет назад, когда вы открывались, в рамках госпрограммы допускалось несколько госстандартов. Это была Школа России, которая была уже, это была перспектива для детей более одаренных, это это была школа 21, и что-то еще четвертое было, я уже не вспомню. Сейчас все школы...
0: Ильконина Давыдова, по-моему, это
1: что-то такое, да-да-да.
0: Ну, про началку мы с тобой
1: говорим, да? Да, мы говорим про началку. Вот. И когда 6 лет назад вы открывались, эти программы, они были все в доступе, и более того, если мы говорим про госшколы, часто бывало так, что в одной госшколе было две программы, родители, подавая документы, могли выбрать. Сейчас этой истории нет. Сейчас у всех есть только школа России, и все учатся по одной единой программе, как это было в Советском Союзе, когда человек мог переехать из Хабаровска в, не знаю, в Краснодар и попасть на то же самое место, той же самой программы. А вы, когда открывали свою школу, вы выбирали что-то из госстандарта или вы взяли что-то свое? И как сейчас? Пришли ли вы к школе России или вы продолжаете плавать в какой-то своей отдельной истории?
0: Спасибо. Да, вопрос очень хороший, в самую суть. Ты вспомнила советскую школу. Мы тоже ее очень любим. И у нас несколько учебно-методических методик. И в средней школе биология, и математика в началке. Это как раз УМК из переработанная, да, адаптированная из советского нашего прошлого. Немножко, да, расскажу зрителям, потому что, наверное, не все знают, в чем вообще основное преимущество, да, семейников. Мы, опять же, по закону не... Мы можем, если забираем своего ребенка на семейную форму обучения, мы можем его учить как хотим. Ну, то есть совершенно... Государству не важно, да, по каким учебникам ты учишь. Главное, что? Главное, чтобы он сдал аттестацию
1: в конце года.
0: Да, совершенно верно. Причем аттестация в конце года до сих пор, да, мы не знаем, как будет, потому что количество семейников растет, и, возможно, и скорее всего, да, будет ужесточение и с точки зрения государства, да, потому что сейчас мы должны только уведомить, да, государство, местные органы, да, образования о том, что ребенок, чтобы его просто не потеряли. Вот. А да, дальше ребенок может учиться. Вариантов, давайте самые распространенные, да, назову. Первое, учиться дома, например, там, с мамой, с бабушкой и так далее. Такие семьи есть. Второй вариант, объединиться, как мы, да, таких проектов даже в нашем городе, в Петербурге тоже огромное количество. Вот, и ты выбираешь совершенно разные УМК. У нас есть методический отдел, да, то есть мы каждый год пересматриваем программы, смотрим, анализируем, что получилось, что не получилось, проводим независимую оценку знаний, да, чтобы как раз-таки выбрать лучшее. И есть еще вариант онлайн-школы, да, они рынок, я скажу тебе, хоумскулеров, так они называются, да, в Штатах.
1: Нельзя теперь так говорить, у нас же теперь только русский язык,
0: да,
1: в эфире.
0: Да, семейники. Семейники, если по-русски, так вот, рынок оценивается, что там 154 миллиарда рублей, вот, с учетом онлайн-школ, ну, то есть представляешь, да, какие-то, какое-то количество детей, семей, денег и так далее. Вот, поэтому много семей совмещают, например, да, разные образовательные траектории, вот, что-то изучают дома, что-то онлайн и так далее. Так вот, по поводу учебников, мы имеем на это право, да, выбирать учебники, те, которые мы считаем оптимальными. И для нас, если говорить про диалог, то в госпрограмма, да, это необходимый минимум. То есть мы понимаем, что вот есть стандарты в ГОС, да, для первого, второго, там, седьмого класса, неважно, вот, по конкретным предметам, ну и, соответственно, ставится задача, да, перед академотделом, перед педагогами, чтобы эту программу ребята освоили на 4-5.
1: Окей, ну что, мы с тобой договорились, что мы пойдем по жести, как говорится, и по сложным вопросам. Мне кажется, время пришло. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что на сайте radioshock.ru в разделе общения вы можете присылать вопросы Александре, мы обязательно это обсудим. Вот, так что не стесняйтесь, пишите вопросы в комментарии, все, что думаете на эту тему, все озвучим в чате, что будет... подходить по цензуре. Итак, погнали. Саш, смотри, мы с тобой, когда учились в школе, мы с тобой учились в пережитках советской школы, да? Вот. У нас были уже домашники, семейники, не знаю, как они тогда назывались, домашники, не помню, тогда назывались. И, в общем-то, на домашнюю форму обучения у нас уходило две категории детей. Ну, окей, три. С большой натяжкой. Первое, это те, которые физически не могли дойти до школы, да, то есть это дети, у которых не было нарушений развития, но они физически там были, не знаю, прикованы к инвалидному креслу там или еще что-то, они физически не могли дойти до школы, и учителя приходили к ним, да. Вторая категория детей, это которые не справлялись со школьной программой, которых было тоже, кстати, не очень много. Вот. И третье, это которые не справлялись с социумом, да, которых было совсем прям мало. Это дети, которых, то, что сегодня говорим, булили. Это дети, которые ну, не могли по какой-то причине вытянуть всю эту историю. И их было прямо мало. Ну, то есть это было там, типа, не знаю, 5 детей на школу, там 10 детей на школу, да, при том, что школа была тысячник, например, в которой я училась, и детей домашников было там раз-два и закончилось. Сегодня мы, ты сама назвала стоимость этого рынка, то есть это какая-то прям массовая эпидемия среди родителей, не отдавать детей в госшколу, уводить детей непонятно куда, непонятно зачем, когда у нас есть прекрасные апробированные госшколы. Госшколы сейчас, я как член Ассоциации педагогов Ленинградской области регулярно катаюсь по госшколам, которые у нас есть. У нас есть такие госшколы, что можно с людоем подавиться от зависти. Это госшколы, в которых есть и гончарные классы, и бассейны, и классы БПЛА, и чего там только нету, да? Зачем из такой школы уводить ребенка на непонятное онлайн или семейное обучение?
0: Угу. О, хороший вопрос. Зачем? Ну, наверное, в нашем детстве этого не было, просто потому, что этого не было, да? То есть, когда есть выбор у взрослого, мы с этого начали с тобой, я искренне считаю, что те люди, которые работают в образовании, неважно, на самом деле, оно частное, государственное, есть просто, для меня есть настоящее и ненастоящее, знаешь, образование, потому что всегда есть какой-то суррогат, причем неважно, опять же, это коммерческая история, либо государственная, вот, но искренне считаю, что по большей части, да, это люди, которые, ну, какие-то святые люди. Вот, я и на своих педагогов смотрю и общаюсь с педагогами из разных школ и в нашем городе. Зачем? Ну, давай я на личном примере. Да? В свое время я ушла из 9 класса Всеволожской школы. Я хорошо очень училась, ну, прям супер училась. В общем, там выигрывала. И ушла в одну из лучших, из старинных школ там, России, вот, во вторую Санкт-Петербургскую гимназию. Это было очень сложно, конец 90-х. Это потрясающий опыт, он мне дал очень много. Такая социальная лестница из девочки из Всеволожска, да, я там училась в классе там, с дворянами и так далее. Ну, то есть с людьми очень интересными, ребятами из интересных семей. Ну, речь не обо мне. Речь о том, что... Но когда моя старшая дочка, которая сейчас вот 13-й год, собиралась в школу, я понимала, первое, детей реально много в классе, да, у нас в классах, потому что у нас очень густонаселенный район. Вот, и это проблема, я так понимаю, ну, многих школ, да, соответственно, да, хотим или не хотим, но одно дело, когда я училась там в военном городке, у нас там было 13 человек, да, в классе, другое дело, когда, то есть, какой бы педагог ни был потрясающий, ресурсный, вот, скорее всего, программа будет брать без проблем там первые несколько парт, да, вот, это первое. Второе, я уже об этом говорила, это вопросы как раз к, там, к учебникам и так далее, то есть, ну, я искренне считаю, что есть уже как эксперт, да, спустя 6 лет, что есть учебно-методические комплексы, да, ну, в переводе на русский это учебники, да, например, там, советские, да, в то же время, в том числе, ну, они просто лучше, да, качественнее, вот, они выстроены, там, структурированы так, интереснее, и результаты дают лучше, вот, и, опять же, ну, появилась такая возможность, но ты правильно заметила, это риски. Очень большие, да, риски, потому что если ты забираешь ребенка, все-таки, да, ты понимаешь правила игры, да, есть некие регламенты, законы, да, а когда ты уходишь на семейное обучение, ну, соответственно, это такая целина, да, в которую ты вступаешь, незнакомый лес, и нужно хорошенько подумать на старте. Я всегда родителям говорю, которые интересуются, я спрашиваю у них, вы убегаете откуда-то, да? Потому что если человек бежит, например, там, его напугали, что в госшколе страшно, я говорю, остановитесь, да, потому что, ну, нужно всегда, да, если мы взрослые, мы с тобой говорили до эфира, занимать взрослую позицию. А взрослый человек, он принимает решения, да, он несет за них ответственность. Соответственно, вот, не, короче, сначала нужно хорошенько подумать, да, оценить все за, против, риски, ответить на вопрос, а зачем? Если говорить про диалоговцев, я тоже спрашиваю у родителей, а зачем? они многие говорят как раз про среду. Они хотят, чтобы среда была безопасная, ну, без того самого, да, буллинга и так далее. Чтобы, например, у нас нет гаджетов. Ну, не в смысле их нет, да, они просто там сдаются, и мы в школе живем там без гаджетов. Вот, какие-то общие правила, которые мы принимаем все, да, на берегу. Вот. В госшколах, насколько я знаю, да, в госсекторе все-таки, ну, с этим есть сложности. Да. Вот. Поэтому, если есть такие мысли, то нужно, ну, хорошо оценить. Вот, все за и против.
1: Слушай, ну давай по-честному, на семейное образование убегают не только из переполненных районов. Ну, то есть просто ты это назвала как первый момент, что в классах много народу.
0: Лично моя история, да.
1: Да, но мы говорим, например, про центр Петербурга, где в школе 1,5 человека, потому что там нету жилого массива. Вот, где там на всю школу у нас есть прекрасная школа в самом центре, например, там, да, с одной из них я работаю, со второй мы дружим. Вот, там на всю школу 415 детей. Это на 10 классов. Да, ну, то есть, в смысле, на 10, на 11, получается, параллели, да, вот, ну, то есть мы понимаем, что это сколько там их в классе, 15 человек, да, то есть это не является единственной проблемой, получается.
0: Нет, конечно, вот как раз-таки среда, да, та самая, да, безопасная среда.
1: Ну, так если их 15, им и так безопасно.
0: Нет, ну, например, да, если у взрослых, вот, например, в диалоге у нас есть правила, да, не номинальные, не формальные какие-то правила, которые спустили нам, да, которые мы создали вместе. Есть последствия, да, для всех, для взрослых, для детей, да, ну, ты понимаешь, да, чувствуешь разницу. А если ты по прописке пришел, да, и там человек, ну, мы живем в таком мире постмодерновом, да, можно я так его назову, он такой, мир перевернутый кверх ногами. Вот, там, мы можем с тобой жить на одной площадке, да, ты будешь говорить, что там, не знаю, чашка белая, я говорить не черная, потому что, ну, действительно, очень много мусора у нас, очень много тревог, у взрослых, я имею в виду, и плюс мы перерождаем сейчас, да, эту историю, но, если ты помнишь, у нас долгое время образование государственное, это было услугой, да, вот не так давно, не буду врать, там, сколько, да, лет назад, но только, по-моему, убрали, да, этот момент, и воспитательную функцию вернули в школы.
1: Но еще не до конца вернули, это, да? Вопрос очень острый. Мы с педагогами, которые ко мне приходят на эфир, каждый раз это обсуждаем, что никогда не было этой функции, потом она стала услугой, потом она снова, вроде как бы, снова услугу убрали, но формат того, что к учителям относятся как к обслуживающему персоналу, он остался.
0: А вот у нас не так. Вот тебе и разница, понимаешь, вот вся соль. Я не могу отвечать за там, весь рынок, да, или все частные проекты. Те ребята, с которыми я дружу, я дружу там сотнями маленьких, больших проектов. Например, мы дружим с очень большой школой в Удмуртии, самой большой. Вот. Можно я назову их?
1: Да, конечно.
0: Да, 2K. Мы просто там потрясающие ребята. Мы с ними дружим уже там, вот, как 5 лет. И, ну, и много-много-много других проектов. Вот. Я знаю, что у них не так. Да? В то же время я знаю огромное количество государственных школ.
1: Где которые, тоже не так.
0: Да, где тоже не так. Вот. Поэтому, ну, у каждой медали есть две стороны. Да? С одной стороны, когда вот мы постоянно в стадии каких-то экспериментов, да, находимся, сложно, да, сложно в первую очередь детям, да, вот, родителям, но с другой стороны есть выбор, да, то есть ты можешь учиться в школе, к слову, ну, мы с тобой живем в городе рядом с, да, с северной столицей, ну, можно сказать, да, я рассказывала свою историю, что 25 лет я из Всеволожска спокойно на электричке, да, ездила, и сейчас ребята, к слову, вот, диалоговцы, которые начинали, вот сейчас они в 7 класс переходят, они многие думают о том, чтобы поступать через год, готовиться в селективные школы Петербурга, да, в хорошие школы, да, по профилю, вот, и это круто, да, потому что там действительно ресурсов больше, да, это и всевозможные вот олимпиадные, да, истории, и, как ты сказала, там, и оснащение, но по поводу оснащения тоже, раз у нас такой острый разговор, это очень круто, когда, да, в школе есть и гончарка, и, не знаю, там 3D-принтеры, это все здорово, но, как говорит моя соратница, Света, если ты слышишь, привет, есть, когда мы печем торт, да, выпекаем, есть коржи, а есть там сливки, как это, крем, да, называется, и там и вишенки на торте. Вот. Все-таки образование про людей, про, ну, если мы говорим про школьное образование, про маленьких людей, да, мы что делаем? Мы помогаем им прожить этот этап в жизни, очень интересный, очень насыщенный. И если есть коржи, да, ну, это главное, там, это правильная среда, это там, академические навыки, да, ну и так далее. Да, там, мы учим их там, самостоятельности, учим дружить, их учим там, работать в команде, писать изложения, да, ну много-много всего.
1: Мы сегодня как раз писали с детьми.
0: Да, вот, то, соответственно, все остальное, вот, круто, когда есть. Это очень здорово. Я всегда завидую по-доброму, да, проектам, у которых большие финансовые ресурсы, да, и возможности. Но если вот это вся, все эти вишенки есть, золотые унитазы есть, но нет главного, вот, и педагоги вот один на один, да, с детьми, и вот, это сложно, да, а вокруг только формальные какие-то отчеты, экзамены, и вообще это все такой, ну, суррогатой пластмассой попахивает, да, не про настоящее образование, да, вот ты, ну, тоже, да, делилась, да, по поводу того, что сейчас взрослые, ну, чаще такие растерянные, да.
1: Мы про это поговорим в следующей части, да, ага. Да.
0: Ну вот, поэтому, отвечая на твой вопрос, да, каждая медаль имеет две стороны.
1: Мы сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу. С нами будет группа «Пилот». После музыкальной паузы мы вернемся, поговорим с Александрой о мифах, которые окружают частное образование в России. Напоминаю, что на сайте radioshock.ru в разделе «Общение» вы можете писать нам все вопросы, которые вас интересуют по этой теме. Не переключайтесь. Все не

0: В эфире Радио Шок.
1: А мы продолжаем, дорогие друзья. Я напоминаю, что сегодня мы говорим про образование, про систему образования в Российской Федерации, про различия между частным и государственным образованием. И сейчас мы поговорим про легенды и мифы, которые окружают частное образование. Александра сегодня у меня в гостях. Александра – руководитель семейных частных классов в городе Всеволожск уже 6 лет. И поэтому, наверное, про мифы ты знаешь все.
2: Да.
1: Правда ли, что в частную школу идут только тупые?
2: Неправда. Если очень коротко. Нет, конечно.
1: Те, кто не справляются, условно говоря, со школьной программой в рамках госшколы.
2: Ну, тебе как по-умному рассказать, прям с аналитикой?
1: Ну, конечно.
2: Ну, хорошо, как эксперт. Хорошо. Кто идет в частное образование? Ну, во-первых, те, кто может это себе позволить.
1: Да, потому про что... деньги поговорим отдельно.
2: А, хорошо, хорошо. Ну, это первый ответ, да? Второй. Какие причины, да, чаще всего? Я могу только основываться на нашей статистике. Семьи хотят лучшего, да? То есть они...
1: То есть ты так мягко говоришь, что госшкола худшие?
2: Да, наверное, потому что не все, да, мы говорили вначале с тобой, потому что неважно, частное, не государственное, главное, чтобы настоящее. Но есть факторы, да, объективные, там, переполненность, ну, как один из факторов, например, да, несовершенство там программ, вот, та же самая среда, да, то есть вот, те ребята, которые окружают, вот, незащищенность детей от там, буллинга, не знаю, там, порнографии, да, и всего остального. Ну, то есть это же...
1: Я расскажу тебе секрет. Мне кажется, что в частных школах тоже знают, что такое порнография.
2: Конечно, есть. Дети там учатся обычные, да, но например, да, вот если про порнографию, то если в школе нет... Ну, короче, с детьми надо работать, правильно? В Советском Союзе работали с ними, да, в каких-то школах работают, неважно причем. Я вот здесь не хочу, ты поставила, назвала эфир, да, сравниваешь...
1: Платить или не платить.
2: Да, платить или не платить, государственный, частный и так далее. Мне как-то... Внутреннее сопротивление, потому что здесь неважно, государственный или частный, понятно, разница есть, но и в частных, и в государственных возможно все, да, я могу говорить только про себя, там, про своих друзей, вот, из разных регионов, поэтому кто приходит, да, приходят ребята, которые... Семьи тревожные, да, их называют тревожники, родители, которые просто переживают, да, что, не знаю, там, будут обижать, да, что педагог не даст столько внимания, сколько нужно, да, и раньше такого выбора не было, сейчас он есть, соответственно, люди выбирают и... приходят, да, вот, в том числе в семейные небольшие школы. Всегда есть плюсы-минусы. Потом спортсмены, да, например, да, у которых... Потому что образование немножко шире сейчас, чем даже государственное и частное. Я бы употребляла образовательную траекторию, потому что можно, например, часть предметов... Ну, не про началку, да. Началка все-таки, она должна быть такой классической. Я убеждена в этом, потому что началка – это же больше не про академические знания, да. Ну, потому что мы, по правде сказать, там ничего такого сверхъестественного в начальной школе-то и не учим. Ну, там, логарифмы уже не изучаем, но мы учимся как раз-таки, да, учиться самостоятельно и так далее. Поэтому здесь, конечно, должна быть такая классическая, не альтернативная, да, форма образования в классе, желательно небольшом, чтобы были вот те самые, да, авторитетные взрослые, которых ты будешь потом всю жизнь помнить, да, вот, друзья, вот это вот самые первые, да, яркие впечатления, чтобы у тебя в начальной школе не отбили желание учиться, потому что если ты задаешь мне острые вопросы, я тебе, ну, прямо и отвечу. Когда приходят родители в конце второго класса, в третьем классе из государственных школ, ну, они прям, причем это родители очень сильных ребят, ну, таких крепеньких, знаешь, которые были готовы к школе, ну, они прям чуть ли не плачут и говорят, что он больше не хочет учиться, вот, там, знаешь, в конце второго класса, ребенку 9 лет, но это не норма, да, мы с тобой говорили про мотивацию, то есть норма не хотеть учиться в 13-14 лет, ну, потому что там есть особенности, да, и физиологические, и, там, и психологические и так далее в подростковом возрасте, а в начальной школе, ну, это вообще норма хотеть, желать учиться и допускать ошибки, анализировать, игнорировать их и так далее, да, и ничего не бояться. Поэтому, ну, это тоже правда жизни.
1: Вот. Хорошо, следующий миф. В частной школе дети хамло. Они не уважают учителей, они приходят со словами: «Моя мама с папой вам заплатили, пляшите вокруг меня».
2: Знаешь, в каждой шутке, да, есть доля шутки. Наверное, в каких-то школах частных такое есть. Но у нас, я опять же, у наших друзей из разных регионов, это же вопрос, понимаешь, в том, как ты лодку назовешь, да, как ты там процесс выстроишь. Если у нас есть правило первое, да, но оно не единственное, но первое, про уважение друг к другу, взрослых к детям, детей ко взрослым, и это правило не номинальное, вот, там, вплоть с реальными последствиями, то ты, ну, живешь, да, вот в... Давай так. Ребенок хамло, но он вряд ли хамит только в школе, да? То есть, значит, для него норма вообще хамить, да? Хамить дома, хамить в магазине и так далее. Это к вопросу, кстати, о том, почему люди уходят из больших, да, из государственных школ, потому что там разные семьи. Люди хотят, чтобы их окружали... люди, которые смотрят на этот мир... Ну, примерно так же, да, то есть с похожим мировоззрением, вот, поэтому в наших семьях не принято хамить, да, в диалоге не принято хамить, и мы все живые люди, да, и сразу замечу, если ошибаются все, мы учим себя, мы учим детей, то есть мы работаем с командой очень много, от обучения в течение года, и как раз-таки для того, чтобы взрослые были взрослыми, да, для того, чтобы взрослые были всегда там, стрессоустойчивы, да, для того, чтобы люди учились давать как-то корректно обратную связь, да, даже выходили достойно из конфликтных ситуаций. Этому же нужно учить детей. Да. Поэтому, наверное, где-то это есть. Но, дорогие, да, радиослушатели, ну, в большинстве своем, опять же, в государственных школах, я тоже думаю, этого много. И такие проекты, как наш, мы просто имеем возможность от этого себя избавить. Да? А в госшколах, я так понимаю, с этим сложнее, да, потому что пришел человек по прописке.
1: И ты обязан его взять.
2: Да, ты обязан его взять.
1: Хорошо, следующий вопрос. Поговорим немножко про деньги. Нормально ли то, что ребенок знает сумму, сколько родители платят за него в месяц, и должен ли ребенок это знать?
2: Да, конечно. Я вообще про прозрачность. Считаю, что для того, чтобы взрослый человек был взрослым, его же нужно... Вообще дети, мы работаем с ребятами там, от 6 лет, они все слышат, нам кажется, да, на своем уровне, вот даже в физическом плане, что мы о чем-то говорим, и наши дети, например, там, дошкольники, чего-то не слышат. Они очень многое знают, и если ты выстраиваешь с ребенком прозрачные доверительные отношения, к слову, мы формируем, есть такое модное слово, субъектность. Да, это когда ребенок, независимо от того, сколько ему лет, 6 там, или 13 или 17, это же его жизнь, правильно? Это же его образование. Конечно, сначала большая доля ответственности лежит на родителях, да, и там, на государстве, да, или, например, в случае с частным сектором, там, на школе. Вот. Потом часть ответственности все больше и больше с каждым годом переходит там, на самого ребенка. Поэтому мы даже вот малышариков, там это нулевой класс, шестилетки, они еще в первый класс не пошли, мы учим их и брать на себя ответственность, там, и ставить цели и так далее. Поэтому я забыла, какой ты вопрос задала.
1: Должен ли ребенок знать, сколько стоит его обучение?
2: Ну, должен, да. То есть, и мы не должны ребенку тыкать этим, но это же инвестиция. Мы вообще в диалоге говорим об инвестициях в будущее ребенка. Надо же понимать, я думаю, все, кто у кого есть дети, да, в нашем современном мире, понимать, что ты в любом случае будешь что-то вкладывать. Ты будешь вкладывать либо свое время, да, либо ты будешь вкладывать деньги в том или ином процентном соотношении. Вот, потому что не надо себя обманывать. Да, в государственном секторе, опять же, про рынок репетиторских услуг, не назову тебе сейчас цифры, но они тоже очень-очень большие.
1: Ну, конечно, репетиторство занимает огромную долю рынка.
2: Да, и это же тоже про финансовые вложения, Поэтому ты будешь вкладываться, да, и мы инвестируем в наших детей. Родители, конечно, в первую очередь, да, инвестируют финансы, но мы за... Почему мы названы диалогом? Да, мы как раз-таки за диалог между всеми участниками этого процесса. Вот, поэтому, да, дети наши знают, и они должны тоже отдавать себе в этом отчет, и, наверное, это делает их более ответственными. По поводу позиции, помнишь, ты говорила про первый миф, там, про хамло, если просто в структуре, да, семьи, у семьи это окей открывать с ноги, да, двери, не важно, какие двери он будет открывать, да, этот ребенок и так далее, да, школы, там, детского сада, неважно, или бабушкина. Поэтому, ну, у нас не так. Я считаю, если ребенок будет видеть с детства, я, например, своим детям, кровным, да, я говорю про то, ну, сколько они, во-первых, видят. Детям вообще, наверное, не нужно говорить много. Вот если мы своим примером просто показываем, что мы...
1: я сейчас поспорю.
2: Да? Нет, нужно и показывать, и говорить, наверное.
1: Нет, ну, понимаешь, мы же говорим про то, что мы же не можем сказать, что все воры рождаются только у воров. Мы не можем сказать, что все, там, я не знаю, не дай бог, насильники рождаются только у насильников. Нет. Какие-то девиантное поведение может появиться в семье очень приличных людей, воспитанных, там, не знаю, профессоров, докторов наук,
2: да,
1: и так,
2: конечно,
1: далее. То есть это одним примером с этим не будешь, как говорится. Ладно, двигаемся дальше. Следующий миф, который, на мой взгляд, является вполне себе правдой, что частное семейное образование делает детей крайне тепличными. То есть, по факту, у них нету школы, у них есть просто побольше детский сад. Вот, потому что, ну, это, как правило, какое-то закрытое, достаточно небольшое там пространство, да, вот, это ты сама сказала, что у вас там всего 100 детей, вот, если мы говорим про соседнюю госшколу, в которой почти 2000 детей, да, то совсем не то же самое, когда ты находишься в тепличных условиях, в малых классах, где 100 детей, или где, когда ты находишься в большой госшколе, где тебе нужно
2: выживать.
1: Нет, я бы сказала слово проявляться, учиться обозначать свои границы и расти, и в частности решать свои проблемы. Потому что, как бы ни было, в частной школе, в общем-то, в попку дуют.
2: Нет, не везде. Мы никуда не дуем. Мы учим детей. Я все-таки считаю, что ребенок, вот особенно в начальной школе, если он находится в большой школе, где, как ты говоришь, там тысячи людей, а перед ним стоят образовательные, определенные цели, я тоже уже о них говорила, просто научиться жить, да, в обществе, там, коммуницировать, проявлять себя. Я считаю, что все-таки это про больше про выживание. В маленьких... Я, например, училась в начальной школе в небольшом городке. У нас в школе было всего, не знаю, там, 30 человек, да, но потом мне это не помешало, но это была здоровая, нормальная атмосфера, да, потом это не помешало мне там поступить, да, в лучший вуз у нас там в стране и так далее, да, получить профессию, коммуницировать, вот общаться с тобой, я думаю, у тебя тоже там своя есть история. Но мне кажется, что все очень неоднозначно, да, в нашей жизни, она же не белая, не черная, вот, она разная, порой суровая. Мы нашим взрослым, когда они поступают, да, хотят к нам поступить, это несколько этапов проходит наше знакомство, сначала они просто приходят в гости, задают нам вопросы, мы им задаем вопросы, как мы с тобой очень, ну, не то чтобы неприличные, но острые, да, и мы глаза в глаза понимаем вообще, мы про одно, да, или про разное. Потому что бывают, приходят родители, после первой встречи они не возвращаются, или там, мы не продолжаем общение, потому что понимаем, что эти люди, ну, им, у них другой образовательный запрос, я так это называю. Вот, поэтому... Наши дети также конфликтуют, наши дети также ошибаются, наши дети, у них все так же, да, только, Регина, дорогая, в безопасной среде. Вот, ну,
1: хорошо, вот мы берем следующий вопрос, мы берем вашего ребенка из вашей безопасной среды. Давай так, по-честному, частная школа, любой формат частного образования, это такая прям атомная ипотека для родителей, потому что, ну, мало кто может с уверенностью сказать, что в течение следующих 11 лет он сможет стабильно платить. Вот. Ситуации бывают разные. Ребенок учился в вашей школе, я не знаю, там 1, 2, 3, 5 класс, или наоборот, 1, 2, 3, 4, и на самый ужасный в жизни класс, который под названием 5, когда ребенок в целом стрессует, потому что на значалке, где у него один учитель, который его любит, переходит в среднюю свино, где много учителей, вот. И он вынужден из началки переходить в совершенно... невозможные для него условия существования в госшколе. Не делаем ли мы этим самым детям на самом деле хуже?
2: Нет, и отвечу почему. Во-первых, если началка пройдена правильно, и, вот, к слову, в диалоге у нас с малышариками, да, с ребятами 6-10 лет работает сразу не один педагог, да, как раз-таки вот тот самый, та самая мамочка, а работает 5 педагогов. Это и основной педагог, и там тьютор-психолог, и куратор, и так далее. И это люди все разные, да, с разным психотипом и так далее. Так вот, я не буду сейчас теоретизировать, я буду просто рассказывать, как есть, да, про наших детей. Наши дети, они учатся, основное образование получают у нас, параллельно ходят в государственные спортивные школы, художественные школы, музыкальные школы, ездят в музеи, там, ходят там, тусить с ребятами во дворе. И у них не возникают никаких сложностей, да, с точки зрения коммуникации, адаптации. Они как раз-таки вот уже к подростковому возрасту, у них ощущение вот этой внутренней, знаешь, нормы, они реже попадают на манипуляции. Они, ну, например, там, кто-то мне рассказал, что вот в одной из наших школ там, в 6 классе, ну, норма, там, весь класс курит, например. Да? Когда наши об этом узнали, ну, они же наверняка знают, что там, может быть, даже они пробовали, знаешь, я не... Возможно. Но это точно не история про манипуляцию, да, то есть они какие-то, что ли, более взрослые, что ли, более осознанные. Опять же, если правильно пройдено, если ты там не дуешь попу, как ты говорила, да, в началке, если ты учишь их постепенно, да, не по бразильской системе, даже закидываешь, когда ребенок там не может просто... слишком большие нагрузки для него, то чаще всего он к средней школе приходит вообще разложенный, и ему ничего не хочется. Вот, поэтому нет, я такой проблемы вообще совершенно не вижу. Если ты учишь своего ребенка дома один на один, да, такие риски есть. Да, это действительно так, потому что социализация, коммуникативные навыки, они прокачиваются как раз-таки в школе. Сначала в детском саду, потом в началке, потом в средней. Вот. Если это проект плюс-минус, ну, достаточно большой, вот, я рассказала о своей школе, да, на началке. Ну, например, у меня родственники в Карелии, в том числе, и там школа в поселке, она всегда была маленькая, да, ну, то есть, их там до 100 человек, да, поэтому, в принципе, мы такая среднестатистическая школа.
1: Если говорить про учителей, в целом у нас сейчас есть кризис в этой сфере, у нас мало педагогов, которые хотят работать с детьми, еще меньше, которые могут. Вопрос, по твоему личному наблюдению, педагоги с большей готовностью работать в госшколу или в частную?
2: Да, это боль. Это боль... Ну, даже не так, это трагедия. Трагедия в стране, в нашей, потому что действительно, ну, это большой-большой дефицит. Я, наверное, не буду сейчас рассуждать на тему, там, почему так случилось.
1: И да? Куда они делись, да, просто конкретно, да, куда лучше идут.
2: Куда, а все на самом деле зависит от конкретной жизненной ситуации. Ну, если там про примеры, мы поиском педагога и отбором, да, педагогов занимаемся там круглый год. Да, я лично занимаюсь, там, руководитель академического отдела, и нам, например, интересны хорошие педагоги, да, то есть это люди такой с проактивной позицией, да, и просто интересные личности, помимо того, что они знают свой предмет хорошо, и, например, у нас есть педагог, потрясающий, там, 30 лет, филолог, она ездит к нам из другого конца Петербурга, вот, 5 дней в неделю, ну, понятно, что у нее мотивация не деньги, да, потому что, ну, она почасовик, и, ну, мы не платим ей там какие-то невероятные деньги. Я задаю прямо вопрос, а что для вас, ну, почему интересно? Она как раз-таки говорит о том, что есть возможность в этом проекте себя реализовать, потому что в государственной школе все-таки ты ограничен как раз-таки, да, и педагог тоже определенными стандартами. Вот здесь педагог, если он может, как ты правильно сказала, и хочет, и может, он может, ну, реализоваться, да? То есть интересно как-то подать предмет. Вот, хотя в нашем проекте работают педагоги, которые совмещают, да, работы и в государственных школах, и у нас. Вот, поэтому здесь вообще всегда сложно, наверное, неправильно обобщать. Вот, поэтому если про преимущества, да, вот гибкость таких проектов...
1: И не надо так показывать.
2: Да, социально значимых. Но, конечно, мы не можем соперничать с государственной школой в части, наверное, каких-то там социальных, да, моментов. Вот.
1: То есть это
2: социальные
1: соцпакет?
2: Ипотеки, да, да, да, конечно. И за некоторыми педагогами мы охотимся, да, и не всегда успешно, да, потому что именно классные учителя, вот, которые, ну, прямо нам говорят, здорово, очень интересный проект, там, но, например, да, там, до вас далеко ехать, либо, ну, увы, да, мне здесь прям, ну, хорошо, да, то есть хороших учителей в школах их носят на руках, вот. И я бы тоже...
1: В хороших школах,
2: да, наверное. Вот, поэтому, но я нашу HR-работу, да, работу с кадрами по поиску называю просто следственной, знаешь, как-то работает следственный комитет. То есть я прям выискиваю с использованием разных каналов, вот, действительно классных педагогов. Еще раз повторюсь, настоящих. Неважно, сколько ему лет, неважно, я не знаю, там, чем он увлекается, он должен быть взрослым, он, конечно, должен знать свой предмет, он должен быть и интересной личностью, потому что и именно поэтому я так радуюсь, и мы тоже стараемся, чтобы наши педагоги имели личную жизнь, да? Ну, то есть... имели жизнь вне школы.
1: Ходили жизнь немножко другое.
2: Ну, в том числе, да, то есть, чтобы у них было время на семью, на друзей, на свои увлечения, хобби. Ну, то есть можно рассказывать очень долго про наших невероятных, да, педагогов. Вот, поэтому, но в то же время я говорила тебе, что я дружу с педагогами из государственных школ, и я их уговариваю, там, моих даже подружек, вот, перейти, но они реально классные педагоги, их школы холят и лелеют. Вот, поэтому, ну, все по-разному, без обобщений.
1: Сейчас прервемся на еще одну музыкальную паузу, после которой мы с Александрой поговорим про родителей, про то, какие должны быть родители, чтобы мы имели хороших образованных детей, которые потом будут будущим нашего государства. Не переключайтесь.
0: Лови рок, слушай шок. Радио

0: тему, что делать родителям, платить или не платить. И поговорим мы сейчас как раз-таки об этих самых родителях, поскольку, ну, давайте по-честному, не секрет, что родители являются самым сложным целевой аудиторией для любых сотрудников любого образовательного процесса, потому что, во-первых, дети являются отражением наших родителей, да, а во-вторых, потому что родители в последнее время очень активно вклиниваются в жизнь школьников, я прям так загрустила. Сейчас всплакнешь?
1: Нет.
0: Вот. Очень активно вклиниваются в жизнь школьников. Это и родители-тревожники, как ты сказала, и родители, я бы сказала, по-другому еще. И родители есть, которые, наоборот, настолько не тревожники, что они, мне кажется, не знают, в каком классе их дети учатся. Собственно говоря, как работает эта целевая аудитория? Отличается ли у вас эта целевая аудитория от госшкол? И что с ними делать?
1: Так, ну что, любить? Родителей нужно любить. Я это говорю моей команде. Каждый раз, когда мы начинаем стратегическую сессию или у меня какой-то там диалог линейный с педагогом или с куратором, их нужно любить. Им давать нужно право на ошибку. Вот. Ты правильно заметила, да, тревожники? Ну, давай вот по чесноку. Ну, не просто же так, в нашей, ну, мы имеем такое большое количество тревожных родителей. Ну, наверное, для этого были причины какие-то.
0: Ой, ну давай я сейчас покидаю помидорами, а ты будешь отмахиваться.
1: Давай.
0: Смотри, давай по-честному. Спрос рождает предложение. Это правила рынка, которые никуда не деваются, и они здесь тоже работают. Вот. В тот момент, когда в школу стали запускать родителей, родители стали тревожниками. Ну, то есть, да, мы можем говорить про внешние экономические факторы, про доступ интернета, про более доступную порнографию, про доступ к алкоголю, сигаретам там, и всему прочему. Но, на мой взгляд, как педагога и как родителя, в тот момент, когда мы учились в школе, родители не бегали в школу.
1: А я тебе скажу, почему.
0: Постоянно, да. Потому что не было прямого контакта с учителями. Сейчас у нас есть соцсети, у нас есть бесконечные родительские и мамские чатики, в которых выносят мозг учителям. У нас как будто бы, как ты совершенно правильно сказала, в тот момент, когда образование стало услугой, появилось право стребовать эту услугу, хотя это не так. И на мой взгляд, это не проблема того, что родители стали тревожниками. Они всегда такими были. А это вопрос того, что школа зачем-то в себя это впустила.
1: Ну, в том числе, наверное. Но я думаю, что ответ он такой пошире будет.
0: Смотри, что я тебе показываю.
1: Ага, пошире будет ответ. Знаешь, мне кажется, хорошие отношения, да, в том числе школы и родителей, да вообще любые, это про доверие. И я думаю, что когда этого доверия стало меньше, то есть по каким-то причинам родители перестали доверять школе, ну тоже давай будем честными, последние там 25-30 лет в образовании сплошные эксперименты. Ну это так, да? Это же так, мы то так учим, то так, то есть у нас такие стандарты, то такие стандарты. Я сейчас говорю безоценочно, да, я говорю не про то, там, хорошо, плохо, я тоже такую занимаю проактивную позицию, считаю, что нужно, конечно, пробовать, нужно там созидать и так далее. Но не просто так, да, родители. С другой стороны, да, ты правильно заметила, когда тебе дали право, ну что ли, требовать, да, потому что ты являешься потребителем услуги, очень сложно, да, спутать школу с магазином. Это тоже верно. Вот, поэтому родители разные. И если говорить, про, например, про диалоговцев, они у нас классные. Почему? Потому что мы с ними говорим на одном языке. Я понимаю, что директор в государственной школе, он не может, как я, провести несколько, да, бесед с родителями, да, на старте. Он не может уделить столько внимания. Ну, вот, поэтому это тоже среда особенная. Я считаю, что мы все единомышленники, мы все делаем общее дело. Вот, да, есть школы и государственные тоже, в которых удается это родительское сообщество, ты сама, да, яркий пример и мамы, и педагога, да, поэтому как бы, родители тоже разные. Допустим, там, мы с хамлом дела не имеем, ну вот, потому что нам это чуждо.
0: Ну, подожди, давай все-таки по-честному.
1: Давай.
0: Каждый может быть хамлом.
1: Угу. Ну, то есть... Давай, это наше, да, наверное, может быть, но не должен.

0: Нет, смотри, не должен никто. Но давай по-честному, вывести можно всех. И, как правило, мы хамло в ответ. Ну, то есть, есть хамло про само по себе хамло, да? Вот. А есть хамло, которое ответная реакция. И такого тоже очень много.
1: Это потому что мы защищаемся. Да. Вот в этом краеугольный камень. Почему вот эта вся дичь происходит? Потому что люди друг другу... Это же, мы сейчас говорим с тобой про образование, но тема-то на самом деле не про образование, вообще просто про людей.
0: Про воспитание.
1: Про воспитание, да. И люди друг другу не доверяют. Поэтому они все время в состоянии, знаешь, такой... как... ждут удара, понимаешь? И мы, а мы всегда и говорим родителям, и детям тоже, и не только говорим, но и делаем. Ребята, вот, например, у нас тут, на нашем островке, тут не надо защищаться, да? Просто не... И поэтому и хамить не надо. Ну, плюсы, конечно, это работа над собой, да, постоянная. А когда ты в... И опять же, мы не живем в каком-то отдельном мирочке, да, розовых пони. У меня большое количество знакомых, друзей, как я все-все-все как бы знаю, да, все, что происходит. И всегда по-разному, Регин. Но действительно... неадеквата в нашей жизни много. И, а знаешь почему? Потому что мы часто не взрослые. Вот. Ну, мы взрослые, в смысле, мы не взрослые, да, мы себя ведем как дети, причем как невоспитанные дети. Вот, поэтому, ну, я к этому спокойно отношусь. Я понимаю, что если ты на своем месте можешь что-то изменить, да, например, там, спасать точно никого не надо, я имею в виду взрослых, да, перевоспитывать тоже взрослых не надо. Если взрослый идет на контакт, да, он тебя готов услышать. И еще очень важно, ты готов услышать его, да? Ну, по крайней мере, критично, да, отнестись. В общем, я за открытую такую прозрачное общение, про диалог, да. Ну, только в этом, наверное, залог вообще успеха любого общения.
0: Слушай, хорошо, ну давай все-таки вернемся к моему вопросу. Давайте откатимся на 30 лет назад. Мы закроем родительские чаты. Угу. Мы закроем прямой диалог классного руководителя с родителями.
1: Ой, Регин, я вспомнила. У нас, например, не учителя не общаются напрямую с... В подтверждение твоих слов, в диалоге есть специальные люди, кураторы. Мы холим и лелеем наших педагогов. Это не значит, что родитель не может пообщаться с педагогом. У нас есть разные форматы, семейные консультации. Но это не происходит так, как вот ты что ты имеешь в виду, да? Когда загруженный по уши просто педагог.
0: Педагог должен отвечать на тупые вопросы,
1: да,
0: что задано.
1: Да, да, что, конечно, нет.
0: И почему это
1: задано? Совершенно верно. Ну вот ты мне задала вопрос, да, как ты там 6 лет назад, не имея педагогического образования, педагогического не имея, да, но есть большой опыт образования в сфере управления. Здесь же главное процесс организовать так, чтобы все понимали. И да, действительно, у нас вот этика общения, мы все понимаем, что там, после какого-то часа, да, мы не пишем в общий чат. У нас вообще чаты без флуда. Это мы ценим друг друга, время друг друга. Причем неважно, ты родитель, ты учитель, куратор. Вот, мы вообще ценим, уважаем, ценим время и уважаем друг друга. Поэтому вот за этот год... Вот, сегодня у нас какой-то май, да, 18-е, скоро учебный год очередной заканчивается, но ни одного скандала, да, в какой-нибудь дичи в чатах не было.
0: Будут?
1: Нет.
0: А ты не смотрела этот прекрасный фильм? У вас несчастные случаи, настройки были?
1: А, будут, да. Нет, я говорю сразу, это не значит, что не было сложных ситуаций, да, которые бы, скорее всего, переросли в какой-то... в какой-то скандал скандальный в чате, да, вот. Но у нас нет, потому что все знают, что есть возможность задать вопрос в личном сообщении куратору, позвонить. Ну, короче, вопрос можно решить. Для этого не нужно бегать, да, и кричать пожар, там, не знаю, оскорблять, защищаться. Вот, поэтому все можно организовать по-другому. Вопрос, конечно, в ресурсах.
0: Хорошо, давай все-таки я задам до конца свой вопрос, который третий раз пытаюсь задать до конца.
1: Давай
0: гипотетически. Предположим, что мы убираем все школьные чаты. Мы убираем прямое общение кураторов, классных руководителей, всех-всех-всех с родителями. Мы оставляем формат, в котором мы с тобой выросли. Это 3 раза в год родительские собрания, на которые приходит педсостав. Да, это, не дай бог, плохое поведение, вызов в школу. Вот, и в случае перед вызовом в школу звонок родителю на мобильный телефон, поскольку городских больше нет, от классного руководителя, который происходит там раз в 5-летку. Мне кажется, что стрессовость работы и учителей, и тревожность родителей сильно уменьшится. Потому что тревожность возрастает от вот этого бесконечного обилия информации. Наши дети сегодня фоткались так, сегодня сделали это, сегодня сделали это. То есть мы сами, как педсостав, создаем эту тревожность у родителей. Давайте ее уберем.
1: Совершенно верно. Я вот только что тебе говорила, что у нас, да, в нашем местечке нет, у вас это
0: все
1: работает.
0: Нет, у вас все равно есть кураторы, которые общаются с родителями. Мы их тоже убираем. Убираем чаты, убираем все, оставляем формат советской эпохи. 3 собрания в год и звонок в случае какого-то ЧП.
1: Ну, можно попробовать, да, и посмотрим, что из этого выйдет. Не могу тебе сказать, насколько... Есть две позиции, да, времена всегда одинаковые, помнишь, как в том фильме, да, сейчас времена другие, времена всегда одинаковые. Ну, действительно, времена другие.
0: Да? Они всегда одинаковые.
1: Вот. Люди, конечно,
0: мы порепетировали.
1: Всегда, да, да, люди, конечно, наши пороки, да, они всегда одинаковые. Но можно, наверное, но я бы так вот категорично, да, все бы не обрубала, потому что советская школа, если мы ее, да, опять в СУИ упомянули, там была четкая структура, единая система. Понимаешь, вот мы только что с тобой говорили про дефицит кадров, да, про то, что часто педагоги растеряны. Но не было этого в Советском Союзе. Понимаешь, там, ну, я обожаю наши советские фильмы про школу, потрясающие.
0: «Доживем до понедельника»,
1: да,
0: например.
1: Ну, в том числе, да. Это же там люди, они жили эту жизнь, там были проблемы, все было на самом деле, все, что проживают наши. Ну, ты про обилие информации. Бедный родитель и бедный ребенок, кстати, к слову о гаджетах, потому что обилие информации, это, не знаю, миллион этих чатов, да, которые, ну, мы перегружены очень сильно, поэтому мне кажется, вот так просто ограничивая родителей, наверное, мы вряд ли что-то. То есть нужно не просто отказать, да, нужно что-то предложить взамен. Если это будет содержательная, например, обратная связь в электронном журнале, раз, да, когда родитель будет видеть там отметки, да, какие-то комментарии, почему бы и нет. Ну, как вот в дневнике, все-таки мы живем уже в век электронных технологий. Если это будут содержательные родительские собрания, потому что я, когда слышу рассказы своих там знакомых про то, как порой проходят эти родительские собрания, ну, там без слез просто... Вот, чаще, ну, то есть это либо комедия, либо трагикомедия. Ну, то есть, если это будет действительно эффективно, то, наверное, да. Вот, но как, я считаю, что нужно, если запрещаешь, предлагай, да, альтернативу какую-то. То есть альтернатива должна быть.
0: Нам постепенно надо двигаться к завершению программы. И мы перешли сейчас к обязательным блокам, которые есть всегда в моей программе, да, то есть у меня была всегда презентация в лифте. И есть еще несколько обязательных блоков в конце. Первый обязательный блок, мы находимся с тобой на радио, да. Радио — это история про музыку, это история про музыкантов, это история про яркие горячие амбиции, да, когда неизвестно никому мальчик, играющий на гитаре, мечтает выступать там в Лужниках, собрать там, не знаю, Зенит-арену и так далее, да. И у своих гостей, которые приходят ко мне из бизнеса, из социалки, из каких-то других сфер, я всегда спрашиваю: амбиция, твоя самая яркая амбиция в сфере той деятельности, которую ты делаешь?
1: Чего я хочу?
0: Самая яркая амбиция.
1: Амбиция.
0: Ну, если на примере музыкантов, которые хотят выступить на Зенит-арене, да?
1: Просто я не буду лукавить, просто жить эту жизнь вот, вместе с этими детьми, вот сколько у меня их будет, вот, пока мне будут доверять и моей команде. Вот просто жить и, знаешь, работать в образовании. Я хвалила очень и преклонялась перед педагогами в самом начале программы. Ну, на самом деле преклоняюсь и перед собой тоже, и перед тобой, потому что это вообще не про деньги, да, это про жизнь, это про социальную какую-то значимость, что ты очень-очень устал, огромная ответственность, ты тоже про это говорила, да, и это действительно, глаз дергается постоянно, потому что...
0: Я сегодня гуляла с детьми.
1: Да.
0: 7 класса. Ну, погода хорошая, я их вывела погулять, у меня глазик ты нормально подергался. Знаешь, они как тараканы, да. И нету.
1: Дергается глаз у всех уже к концу года. И, ну, я считаю, что если назвался груздем, да, полезая в кузов, и человек ответственный, и команда тоже у меня ответственная, я считаю, что пока она будет доверять, просто трудиться. Вот. По поводу «Зенит-арены», на самом деле нет. Наверное, все-таки хочется, если говорить про мой проект, то я хочу пожелать нам, чтобы мы, ну, оставались такой в хорошем смысле элитарной, да, школой. Элитарной не в смысле мажорной, да, когда ты вот можешь реализовать, ну, любой, наверное, очень крутой образовательный запрос, какой-то маршрут. А вообще нашему образованию и нам, взрослым, я хочу, есть у нас, да, там полминуты или сколько,
0: да,
1: еще?
0: Больше.
1: Да, ну, пожелать просто всем трудиться над собой, взрослым, воспитывать в себе такую ответственную позицию, да, не кидать во всех помидоры, потому что это, ну, это, короче, нехорошо. Вот. Ты должен быть к себе требовательней, к другим добрее, милосерднее, и только так, ну, вообще что-то возможно. И дети, к слову, подростки, да, у которых такое количество вопросов к нам, они когда видят эту позицию нашу, такую честную, да, не пластмассовую, они... Но они живут рядом с нами, они нам доверяют, они нас любят, они далеко от нас не уйдут. Понятно, что эта пружиночка растягивается, да, у тебя тоже подросток, у меня подростки, но все равно ты можешь с ними глаза в глаза общаться, да, ты... И вот наши дети, тоже очень интересный момент, особенно вот 5-6 класс, я смотрю на них, когда общаюсь, я редко, я же не педагог, и им прям интересно быть в этом, понимаешь? И это можно реализовать и в госшколе, конечно. Я знаю большой, вот ты сама работаешь, да, в государственных школах, и у нас коллеги на совместительстве. Все зависит от нас, от взрослых. Если мы что-то можем им дать, ну вот, вот прям буквально, о чем-то рассказать, что-то показать, и это делать все не лицемерно, потому что они, дети, они чуют лицемерие наше. Да, так вот.
0: Хорошо, подожди, тогда вопрос. Ага. Как тебе по отчеству?
1: Ивановна я.
0: Александра Ивановна, вы курили в школе?
1: Да.
0: Ты это готова сказать детям?
1: Да.
0: Но мы же рассказываем детям, что курить вредно.
1: Да. Но если меня... Давай так, я не бегаю и не кричу, что я курила в школе.
0: Не, ну тебе, да, приходит ребенок и говорит.
1: Да, вот мой ребенок. Да,
0: твой
1: он
0: ученик.
1: Приходит и спросит.
0: Нет, не твой рожденный, ученик.
1: Ученик.
0: Со своими рожденными ты можешь делать все, что хочешь. Mm-hmm. А мы говорим про учеников. Ты, как представитель системы образования, обязана завести профилактику табакокурения и употребления алкоголя. И вот мы проводим урок по профилактике алкоголя и табакокурения. После этой встречи к тебе подходит ученик, не знаю, там 7-8 класс, да, то есть это 14-15 лет, самый такой, как бы, возраст попить, покурить, да. И говорит: Александр Иванович, давайте по-честному. Ну, вот вы же пропагандируете нашу школу про честность. Вы пили водку в 10 классе?
1: Ну, я скажу правду.
0: Но это будет ровно обратное от того, что...
1: Нет, и объясню, почему это делается. Поделюсь своим личным опытом. Вот и все.
0: Хорошо. Следующий вопрос. Я всегда тоже его задаю. Книги читаешь?
1: Да, очень люблю читать.
0: Порекомендуй нам 3 книги любого вообще профиля. Не обязательно уходить в педагогику, вообще про любое.
1: Айн Рид «Атлант расплавил плечи». Это хорошо, вот, это хорошо, это антиутопия в нашем постмодерновом мире, интересно почитать. Мы можем про религию говорить?
0: Да, пожалуйста.
1: Потому что я православная христианка, Евангелие надо читать. И, ну, в смысле, я читаю его каждый день. И, наверное, «Записки Баламута», вот, Клайва Льюиса, ну, все знают, да, «Хроники Нарнии». Вот, но советую почитать «Записки Баламута».
0: Про Евангелие, пока ты вспоминаешь, расскажу смешную историю. Середина учебного года, у меня стоит задача, значит, профилактировать тему чтения классической литературы. Вот, на своем уроке, значит, мы говорим про классическую литературу, там тадым-сидым, и, значит, стоит один мальчик, 5 класс, и говорит: а мне бабушка говорит, что достаточно читать только Библию. В Библии есть ответы на все. И в этот момент я понимаю, что, ну, мне нечем крыть.
1: Да, это я тоже так считаю. Вот, но... Но, нет, конечно, нужно читать разную литературу. И, к слову, я читаю в том числе и подростковые романы. Не так давно вышел фильм «Твое сердце было разбито, будет разбито» или что-то такое. В общем-то, про любовь, мальчики, девочки, все дела. Ну, такое вот Эдел Янг кино. Оно вот не было его никогда у нас в стране. Его снят фильм по роману Анны Джейн, по-моему, это психолог, и, в общем, она там какими-то супермиллионными тиражами, значит, свои книжки сдает, и наши подростки стали читать. Регина в диалоге причем сами, фэнтези, романы, там, Спаркс и так далее. Знаешь, можно, конечно, с позиции, там, я читаю записки Баламута, да, или еще что-нибудь, сказать, ну что ты, голубушка, не надо читать эту, там, эту помойную литературу, но нет, вот, я почитала, вот, и могу сказать, что классные там темы поднимаются, там, и буллинга, и там, и созависимости, и так далее, и народ читает, вот, подростки, им интересно, когда ты, ну так, не знаешь, не менторски на них посматриваешь сверху вниз, а когда ты, ну, общаешься с ними, обсуждаешь, вот, это очень здорово, поэтому я вообще за то, чтобы книжки читать, слушать и так далее, разные книжки. Вот. Ну, наверное, совсем там какой-то мусор не стоит читать. Хотя и, например, у меня Крестник тут заказал за какие-то бешеные деньги на английском языке комиксы. Это тоже круто. Да.
0: Следующая обязательная часть моего эфира – это подведение итогов того, о чем мы с тобой говорили. Uh-huh. Говорили мы с тобой о выстраивании нормального системы образования в семье, да, о том, чтобы привить ребенку желание учиться. 5 советов. Как сделать так, чтобы в семье ребенок хотел учиться?
1: Угу. Быть взрослым.
0: Раз.
1: Быть взрослым.
0: Два.
1: Ну, я это, конечно,
0: взрослым. Три, эфир закончен.
1: Да, да, да, эфир закончен. Ну, не быть взрослым, не лицемерным, это действительно не забывать вообще про какие-то азы, да, про режим дня.
0: Жиши,
1: да. Про режим дня, режим сна, информационную гигиену. Ну, будешь смеяться, но это, ну, действительно, мы часто про это забываем. Мы пытаемся, горе от ума, все взрослые ищут какую-то волшебную таблетку, знаешь, там, нажать на кнопочку. Там. Нет, все, и смотреть на своего ребенка. Если у вас он один, ну, смотреть на одного. Если у вас их там больше, чем один, они стопудово разные, эти дети. У нас в школе учатся близняшки, и не одна пара близняшек. Ну, там, двойняшки, близняшки. И это тоже дети, они родились в один день. Вот там, с разницей в минуту. Но они разные люди. У них разные потребности, разные характеры. В общем, смотрите в своих детей, спрашивайте. А, ну и, конечно, строгость никому не помешала. Мы все-таки, если говорим про классическое образование, да, а я вообще топлю за классическое образование, за настоящее. Оно будет всегда современное. Вот почему Достоевский всегда современный.
0: То есть бить линейкой нормально?
1: Нет, даже, ладно, что ты сразу перекидываешь? Нет, про классическое образование, которое про труд, про воспитание воли, понимаешь? Вот, поэтому...
0: Пока не выучишь Достоевского, шоколадку не дам.
1: Нет, например, ты носишь свой рюкзак сам, ты заправляешь свою постель сам, там, в первом классе, да, ты собираешь свой рюкзак сам, у тебя есть обязанность обязательно, там, в 6 лет. Я задаю эти вопросы родителям, когда они приходят на встречу, например, там, в 6-леток, а какие, только, какие обязанности у вашего ребенка дома? И я статистику не снимала, но так, если навскидку, то, не знаю, 50 на 50. У 50% даже среднешкольников нет домашних обязанностей. Ну, то есть, короче, надо начинать с азов. Вот. Я говорю про строгость, а не про жестокость.
0: Корову, да, подоить, огород прополоть.
1: Ну, в том числе я, кстати, это делала, когда мы уезжали к бабушке в деревню в Белоруссию. И все там, и доили, и вставали там в 5 утра, и ничего страшного. И я вспоминаю это... Ну, в общем, конечно же, должно быть все соразмерно, да, и там про линейкой бить, ну, нет, это жестокость уже, да, это не про строгость. Поэтому... Есть субординация, да, все-таки, да, взрослый, ребенок. Ну, вот, это не значит, что мы там... Я, знаешь, я против плохой детоцентричности, когда вот детям самое лучшее и так далее. Ребенку будет лучше всего, он вырастет классной личностью. Там, мы его в любом случае травмируем. Ну, то есть это не мои слова, да, это мнение, ну, специалистов. Просто если мы будем... Есть альтернативные же проекты частные, да, мы про это с тобой не поговорили, потому что все-таки мы классический такой проект, когда все вокруг ребенка, да, и там дети называют на ты педагогов, я не знаю, там могут не здороваться, там у них нет никакой там формы, ну, там много-много всего, да, и вот он там сам выбирает, что он учит, что он не учит, вот, наверное, это перегиб в другую сторону, вот, ну, должна быть некая...
0: Это не к нам.
1: Не к нам. знаешь, такое здоровье. Вот. Поэтому я всем нам желаю быть здоровыми и взрослыми. Вот. Жить свою жизнь, нам, взрослым, жить свою жизнь интересную, счастливую, разную, не лицемерить. И тогда наши дети, они будут вспоминать это детство, даже если оно будет сложным. Вот. Они будут вспоминать с любовью и опираться на него, потому что мы должны мне кажется, на наше школьное детство опираться, чтобы строить потом свою жизнь дальше. Вот, поэтому ничего, никаких, наверное, я там сверхсекретов не открою. Быть взрослыми. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Завершающий блок моей программы – это свободный микрофон, 30 секунд на любую тему, хоть «Привет, мама, я на радио», все что угодно.
1: Да, привет, мама, я на радио. Да, мои родители живут в Карелии. Вот, Карелии, привет. Вообще, я хочу передать привет всем уголкам нашей страны, потому что страна очень большая, очень крутая. В ней живут невероятные люди, вот, там, в том числе ты, да, то есть человек, который... Ну, это так, да, и люди, которые крутят эту планету, заставляют ее вертеться. Поэтому про музыкантов хотела сказать. Мы же на радио, вот, я... Честно говоря, буду слушать теперь радиошок. Я не знаю, здесь пророк, да?
0: Да, у нас
1: потому
0: рок-радио.
1: Потому что я всю жизнь, все детство мы слушали с папой, когда он возил нас там в девятке в нашей. Мы слушали Наутилус, мы слушали ДДТ. Вот. Сейчас... Я, ну, по-прежнему, да, слушаю этих... в общем, я люблю рок, да, и очень рекомендую всем, я не знаю, ставите вы здесь или нет, я обожаю группы 2517. Это просто очень крутые товарищи. Вот, не знаю, есть они или нет у вас в репертуаре. Вот, Андрей Бледный, была у них на концерте, просто потрясающе. Да, слушать музыку, читать книжки, радоваться, жить полной жизнью и... воспитывать, любить своих детей. У моего папы, когда был юбилей, приехали, он обычный человек, там, офицер в отставке, и со всего Советского Союза бывшего, и у него задавали вопрос, вот тоже как в радиоэфире, а вот как ты, да, добился того, что к тебе приехало столько людей, да, здесь такая атмосфера классная. Он сказал, что своих детей, своих друзей надо просто любить, а любить — это значит отдавать, отдавать себя, вот, не требуя ничего взамен. Вот, 30 секунд закончились, по-моему.
0: Да, слушай, ну это правда очень классно. Мне вообще кажется, что наше поколение в целом выросло на русском рок-клубе. И очень круто, на самом деле, что...
1: Мои дети, кстати, тоже слушают. Например, сын, он обожает «Фантом». Вот это, мне кажется, одна из первых песен, которую наизусть выучил. Вот.
0: Слушай, ну я своим детям вообще перед сном пела «На кухне мышка уронила банку». Вот, смолкла, тальянка вот так опустел. Вот, и детям рок-н-ролла хватит димедрола. Вот, к счастью, они не спрашивали, что это такое, и поэтому как бы песня была хорошая, да, вполне себе колыбельная. Вот, Саш, спасибо тебе огромное. Я пыталась сейчас найти Наутилус, чтобы тебе включить, но, к сожалению, нет. Вот, я буду рада, если ты будешь нас слушать.
1: Буду, и, обязательно. Да. Ну, я смотрю, «Пилот» был, «Рамштайн» был. Вот это тоже.
0: Все, что надо, да. Все, что надо, все у нас есть. Давай тогда включим тебе ДДТ. Песня просвистела. Вот, наш эфир просвистел так же быстро, как, в общем, песня группы ДДТ. Дорогие радиослушатели, надеюсь, что после сегодняшнего эфира у вас останутся вопросы, желание пообщаться с Александрой. Александр открыта к диалогу ВКонтакте, в группе «Радио Шок». Есть ссылочка на Сашу. Пожалуйста, заходите, подписывайтесь, задавайте вопросы, приходите на встречу в ее школу и в ближайшие дни ждите записи эфира. Наверняка будет интересно. Всем классной, жаркой майской недели и хорошей музыки на «Радио Шок». Всем пока-пока.
1: Пока-пока.

0: на радио Шок.
1: Я в шоке.
2: Погоди, давай начнем сначала.
0: Простые вопросы с Александрой Яковлевой.
2: Мне бы хотелось задать такой вопрос.
0: В прямом эфире радио Шок.
2: Наливайте чашечку кофе и слушайте.
0: Мы начинаем.
2: Дорогие друзья, мы начинаем. Мы тут собираемся. Вот, слышите вот эти волшебные звуки? Я уже слышу, у меня тут на максимуме. Это не случайно, мы тут проверяем. Есть звук?
3: Есть звук.
2: Сейчас мы... Есть. В эфир идет звук, я слышу его в наушниках. А почему мы проверяем фортепиано? Потому что у меня сегодня в гостях в прямом эфире на Радио Шок музыкант, музыкальный терапевт, профессор, кандидат медицинских наук, психотерапевт, музыкант, музыкальный терапевт. То есть все, что связано с музыкой, терапией, искусством, звуком, все это сегодня будет в этой студии. Вы знаете, что... Звук есть, я... Там нет звука. Да, вот смотрите, сейчас я поставлю тишину, может быть, нам вот так будет лучше. Давайте попробуем еще раз. Это Владимир Михайлович Элькин, я вам сразу представлю. Вот так вот, смотрите, есть ли у нас... Вот смотрите, когда я ставлю тишину, идет звук? В эфир звук идет, по крайней мере.
3: Сейчас.
2: А так?
3: Поехали.
2: Да? С Богом. Ну что, дорогие друзья, с Богом, мы проверили инструмент, как могли. Здесь у меня клавиши, в студии кандидат медицинских наук, человек, который знает все о музыке и о том, как искусство, музыка и вообще творческая энергия воздействует на внутренний мир людей, человека. И это Владимир Михайлович тот, кто сможет поверить, вселить в вас силы, надежду, любовь и вообще все, что вы, все, чего вам в жизни не хватает. И все это Владимир Михайлович делает с помощью музыки и разных других видов искусства. Я правильно говорю, Владимир Михайлович? Только надо ближе подвинуть микрофон, потому что мы вас иначе не будем слышать.
3: Поехали. Значит, что это такое? Как вы поняли, я врач, кандидат наук. Мои родители, врачи, меня направили. И стал я врачом, терапевтом, инфекционистом. Написал диссертацию. То есть это мне помогло в анализе. То есть чтобы меня уважали, что я человек серьезный, а не цепло. Когда человек говорит, что он лечит музыкой, возникает идиотский смех. Но когда помогаешь, они не верят даже этому эффекту. Потому что эффект невероятный. Я расскажу о нем. Короче говоря, врачи понимают две вещи. Диагностика и терапия.
2: Да.
3: Диагностика. Диагностика у нас есть такая, которой ни у кого нет. Ни одного психолога мира, кроме Макса Люшера. Мы с ним переписывались. Его гениальный тест...
2: Но это же известный тест Люшера или Люшера?
3: Люшера. Не сказать Люшера.
2: Нельзя.
3: Так, помолчите. Вы не знаете, он неизвестный. Ему 70 лет. В 47-м году он появился. Что он делает? Ты смотришь на 8 картинок. 4 основных. Красный,

0: желтый, зеленый, синий. Все, основные цвета. А четыре дополнительных: фиолетовый, серый, черный и коричневый. Ты смотришь и выбираешь. Спонтанно, по принципу нравится, не нравится. Ты выбираешь из восьми. Первые четыре места – цвета, которые приняты человеком, он хочет их, какой бы он ни был из восьми. А вторая четверка – не принятые. Поэтому, если человек на первые четыре места поставил красный, желтый, зеленый, синий, все в порядке. После серый, черный, коричневый будут во второй половине. Но так не всегда бывает. Мы имеем стрессы, мы переживаем. Цвета уходят, дают болезни, мы уходим в другой мир. Вот какая проблема. Поэтому мы потом, если уходит красный, я сначала скажу проблему каждого цвета. И потом сразу скажу потом, как его поднимать. Что говорит этот цвет, какой афоризм помог его восстановить. Но это все быстро, потому что это 45 лет работы. Я хочу сказать важную вещь вам. Я пришел сказать вам о диких возможностях диагностики, самодиагностики, и о мощи искусства. То есть афоризмы, мелодии и картины помогают спасти жизнь.
1: А человек может сделать сам себе диагностику?
0: Так я к этому учу вас. Я хочу, чтобы все диагностировали.
1: То есть сейчас это... наши радиослушатели
0: Дайте
1: могут
0: скажу,
1: записать.
0: Если вы пришли ко мне в гости, я вот одену телефон, сказать его или не надо?
1: Телефон в прямом эфире, давайте мы напишем его,
0: Напишите
1: если вы даете.
0: Приходите ко мне, и я делаю диагностику, все про вас рассказываю, и обучаю вас этой методике. Дальше вы с флешкой приходите, берете гениальные афоризмы, картины и мелодии. И мелодии свои. Как афоризм запомнить? Я скажу афоризм, если он 8, 9, 10 баллов, запоминаете, он работает. То же самое с картиной, то же самое с мелодией. Если мелодия вам оценена вами на 8, 9, 10 баллов, она работает. Еще возникает феномен Скрябина, когда человек принимает, по зависимости от цвета, если плохие цвета, то он снимает их, мы лечим его. Я пошла парализована, я потом о семянствах буду отдельно говорить, не хвастаю, потому что имею право сказать. У меня самый лучший сеанс в жизни был такой. Девочка в центре спит. Приходит и говорит: Владимир Михайлович, у меня беда. Какая? У меня показатель иммунитета 60 клеток, а надо 600. Я умираю. Это моя задача — спасти ее. Что мы сделали? Мы неделю собирали мелодии. Я сделал диск, назывался «Исцеление». Сделал 5 штук, чтобы она продала. Купил ей фруктов и дал ей этот диск слушать. Она плакала, но это все маленький эффект. У нее стало 1000 клеток. То есть возможно это сделать. Я попробовал. Возможно болезнь повернуть с помощью необходимых тебе мелодий. Главный принцип — каждому свое. Каждый находит свое. Афоризмы и мелодии. Мы их потом послушаем. Ближе к делу. Значит, что говорит каждый цвет и как его поднять. То есть если красный в первой четверке, он говорит, повторяю слова, установка жизни, красный цвет, добиться победы, все. И второе, когда он слабеет на 3-4 месте, приложите силы, хотя результат под вопросом. Все. 5, 6, 7, 8 место цвет говорит: замучили газы, губы 28-го. У вас нет карточек, вы их не видели. Я говорю очень просто. Сколько баллов за красный цвет? Если 4, 3, 2, 1, он ушел. Не надо восстанавливать. Вот вам диагностика. Что сказал красный? Поняли? Повторите слова. Добиться победы. Какой афоризм спас людей и меня, когда я умирал, и когда мне надо было спасти свою жизнь? Сын болел, я болел, жена болела. Было плохо. Там было очень страшно. Афоризм Черчилля такой. Удача. Я, кстати, говорит, похож на Черчилля сейчас. Это переход от одной неудачи к другой с возрастающим энтузиазмом. Это черный юмор. Второй афоризм Черчилля. Никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда не падайте духом. Почему никогда? Потому что это гимн Англии. У нас союз нерушимый, мы все вместе. Англичанин, никогда англичанин не будет рабой. Другая цивилизация, что делать? Красный, понятно? Мелодии потом дам. Значит, повторяю, красный энергичный, желтый радостный, зеленый волевой, реальный, синий нежный, фиолетовый мечтательный, коричневый печальный, серый отрешенный, выгоревший пепел, а черный он злобный. Как говорил Путин, замочить сортиры. Те, кто берет черный цвет, у них такое состояние. Война идет. Я когда музыку играю, я стараюсь позитивно играть музыку, а не какую-то трагическую. Хотя бывает тоже нужна. Значит, понятно, 8 цветов, 8 программ жизни. И вы можете поставить любой цвет. Значит, ну давайте так. Пойдем, значит, с черного цвета. Трагедия. Ну, какая это трагедия? Я нашел гениальный афоризм. Его зовут Петришкиани, это гений. Он написал так. У человечества, значит, у всех, у нас, у меня, у вас и всех, три проблемы. Три. Первое. Он, она. Все понятно. Не буду про себя говорить ужасные мне вещи. Не буду вас расстраивать. Второе. Здоровье. Когда тебе говорят, что у тебя рак или кто-то умирает, то ты не бодришься, наоборот. У меня трагедия недавно была, и спасла меня другой афоризм. У занятой пщелы нет времени для скорби. Кто это сказал? Сказал великий английский поэт Блейк. Почитайте. Это гений. Полезно. Он работает. Меня спас. Понимаете, у меня беда, я занят каждую минуту. Вот к вам попал. И, кстати, я прошу выступить. Ничего мне от вас не надо. Я хочу вам это подарить, эти знания. И мне помогли там высшие силы и моя знакомая, друг Лана. Значит, теперь дальше мы идем. Значит, мы черный взяли, ясно? Значит, он... А, черный цвет трагический. Я с красного... Я красно-желтый человек сам. Значит, что вы делаете? Красный, желтый, зеленый, синий. Выбираете один цвет. Потом второй, потом третий, потом четвертый. Первые два – это программа жизни, а четвертый – проблемы. Он после стресса уходит и дает болезни. Сейчас будем рассказывать. Значит, черный цвет – гнев. Но афоризм «черный юмор» спасает. Если дела идут хорошо, английский юмор, они пойдут плохо. Мы же все умрем. Некоторые говорят, ну, всякие буддийские монахи, да и наши. Все говорят, умирают, стареют, болеют. Второе. Если тебе идут плохо, они пойдут еще хуже. Это черный английский юмор. Если тебе кажется, что дела идут хорошо, ты чего-то недопонял. Возникает черный смех. Хотя не у всех. У меня возникает. Значит, я беру афоризмы серый цвет. Это усталость абсолютная. Я никого видеть не могу. Когда выбираю серый цвет, он больше 5 баллов. Это говорит, я устал. Так устал, что видеть не хочу. Ну и стихи Блока я не буду, они злые. Афоризм «снять серый цвет». Александр III. Россия копит силы. Все. Я устал, но я коплю силы. Это поворачивается проблема. Серый цвет. Тут спать надо. Я устал. Имею право. Я сейчас 7 сплю, слава богу. Вот что-то песница хорошая, мелодия хорошая. Коричневый цвет, когда человек хочет его. Больше 5 баллов коричневый. Я устал, а то же самое. Печаль воспоминания. Потом мелодия будет, афоризмы. Печаль моя светла. А музыка там будет, ну, сразу скажу, Элиза Бетховена. Снимает коричневый цвет. Великая Элиза. Я играю на Невском, играл. И там было много людей. Одно и то же, сыграйте Элизу. Сутки можно играть Элизу. Кто меня слушает? Да никто. Женщины немножко. Дети меня слушают, собачки и музыканты. Музыканты хорошо слушают. И все кричат, сыграйте Элизу. Хотя я играю все симфонии Бетховена, все сонаты. У Моцарта 27 концертов. Я играю только 2. Ну, просто есть лечебные концерты. Я их нашел. Есть мелодия, снимающая боль. Скажу сразу. Монастырский сад Кетельби. Снимал боль я тяжелейшим больным. Понимаете, много раз. Потом, ну, каждому свои мелодии. Даешь ему и смотришь. Сколько баллов? А так, вообще, как бы сказать, я потом скажу, какая мелодия снимает серый цвет. Коричневый цвет, я сказал, фиолетовый. Это стихи. Ну, времени мало, мне есть гениальные стихи. Давайте так. Стихи. Как нарисовать птицу? Как стать художником или как стать поэтом. Выбирайте. Ну, быстро.
1: Как нарисовать птицу?
0: А?
1: Как нарисовать птицу?
0: Сперва нарисуйте дерево и ждите, когда придет птица. Бывает, проходят годы, и нет птицы. Я Моне, пишу перед полотном. Тогда нарисуйте запах лета и звон мошкары, что в горячих лучах резвится. Если птица прилетела, ждите, когда она запоет на вашем дереве. Если птица поет, это хороший признак. Это значит, что вашей картиной можете вы гордиться. И вы можете поставить подпись. Взял для этой цели перо из хвоста, повесьте птицы. Сколько баллов? У меня 100 баллов, а вас как вам понравится? Хорошие стихи?
1: Очень хорошие.
0: Гениальные. Стихи. Я их все искал. Они помогают. Я выхаживаю в другое состояние.
1: А чьи это стихи?
0: Превер, Жак Превер. Есть гениальные стихи, я их собираю. Есть величайшие стихи мира. Давайте прочту великое стихотворение. Смерть и время царят на земле. Ты владыкам их не зови. Все окружась, исчезает во мгле. Неподвижно лишь солнце любви. Вот стихи философские. Как бы зеленый цвет. Ну ладно. Значит, теперь мы идем на синий цвет. Афоризм. Глупец, кто наслаждается каждым часом жизни. Синий цвет говорит, я доволен и доброжелателен, как ребенок. Он неактивный. Кайф – это удовольствие, не трудовое, неактивный просто. Удовольствие сложения жизни. Для чего ты работаешь? Синий должен быть 5, а не 4, не 3. Если синий будет 1, ты получаешь тревогу и поражение иммунитета. Как хотите. Синий 5 баллов. Как хотите. Можете съесть что-то вкусное. Можете сложиться музыкой. Можете любовью. Как хотите, но синий должен быть принят. Иначе плохо вам будет и мне, что я вам не помог. Приходите ко мне, я дам эти мелодии, эти афоризмы, эти, как бы сказать, эти установки. Зеленый цвет, самый главный цвет, у меня он плохой, кстати, уходит. Цвет связан с самореализацией. Часто его родители ломают. Установка, это я. Эй, вы небо, снимите шляпу, я пришел. Я иду, это Дворяковский, наглый такой. Говорю, гениальный афоризм, зелень поднимает, воля, позвонок выпрямить, это я пришел. Что он говорит? Зеленый цвет. Забыл. У меня, видите, маразм, я шучу. Значит, я просил Бога силы, а он дал мне испытание. Все понятно. Кто умный, понял. Я просил Бога мудрости, а он дал мне проблемы. Самое главное, я просил Бога удачи, а он дал мне шанс. Гениальный афоризм. Если он нравится, он работает. Так, желтый цвет. Это радость. Ну, когда все весело, все рады. А когда трагедия, радость исчезает. Понимаете, какая радость, когда беда. Я только что в больнице был, там инсульт. Ну, не буду вас пугать. Ничего там веселого нет, честно скажу. Я был там, меня дочка спасла. Илана. Значит, короче говоря, я говорю, значит, про желтый цвет. Юмор, когда все плохо. Так можно анекдот сказать. Я, если не анекдот, а гениальный, можно скажу английский анекдот, от которого все падают. Сколько времени осталось? Полчаса?
1: Больше. Можете рассказать анекдот. 40 минут.
0: Я лечу. Значит, я хочу побольше дать, но уложиться надо, уважать. Дали столько времени. Если тебе желтый цвет. Гипс на руках? Это ужасно, две руки сломать. Меня знакомая сломала. Есть не может. Это прекрасный способ начинать бросать курить.
1: Хороший, да.
0: Понимаешь? Все для нас способ посмеяться. Это мужество, юмор. Вообще, я обожаю юмор. Я сейчас опереточку смотрел, мелодию. Там диалог там. Он там, ну как вас зовут там, Марица? Скажите, Марица, вы умеете хранить тайну? Она говорит, нет. Тогда слушайте. Ну, очень важно засмешить. Рассказывай анекдот. Английский, гениальный. Выходит джентльмен из дома. Ну, джентльмен. Сигарой, котелок, как у меня. Вот. Ну, несчастье, кто-нибудь из них. Смотрит изгородь, и там торчит голова лошади. И лошадь ему говорит, how do you do, sir? Он говорит, вы что, разговариваете? Да, я окончила Кембридж. Он говорит, боже мой. Вдруг выходит хозяин лошади, толстый фермер, с сигарой. Он кричит: ваша лошадь, она болтала?
2: Да.
0: Она сказала, эта стерва, что окончила Кембридж? Сказала. Врет. Выгнан из третьего курса. Смешно. Понимаете, вообще есть анекдот по любому поводу. Я брал такие анекдоты и всякие ситуации. Ну, пытался помочь больным. Знаете, не за смеху им там.
1: А как вы попали в этот центр, Владимир Михайлович?
0: Я врач, кандидат наук. Я пошел работать в институт гриппа. И работал там. Написал диссертацию. Кстати, сделал препарат антигриппин. Хороший препарат. Вот я доказал, что третья группа болеет меньше, чем вторая. Я научный работник. Но я стал заниматься музыкой, потому что я музыкант.
1: Ну вот, это же традиционная медицина. Там ничего об этом не говорят.
0: Меня. А я решил лечить музыкой. Это психоз был такой. И там мне помог один человек, англичанин тоже. Я начал лечить музыкой. Но появился тест Люшера. И я понял, что... И в итоге этой работы 45 лет я обнаружил, Макс только не узнал. Он умер, к сожалению. Я называю поведение Макса бестактным. Кому я скажу? Вам я скажу, какой аккорд на синий цвет? Он на сонате, кстати, фиолетовый цвет ваш. И там еще я потом сыграю это все это. Ко мне придете, я все это покажу. Короче говоря, на каждый цвет Люшера 3 аккорда. То есть 12 месяцев, 12 каналов, 12 аккордов. И цвета связаны. Идет так. 3 красных аккорда, энергичных. 3 зеленых, 3 желтых, 3 синих. Это европейский гороскоп. Не буду вам погружаться, это теория. Но, короче, когда человек будет ставить цвета, я знаю, что он думает. И какая музыка его спасет. Я эту музыку даю и спасаю его. И продолжается 45 лет. Но это огромный опыт, это есть в моих книгах. Придете, узнаете. Можете написать мне по имейлу, поэтому имейл дадим.
1: А ваши книги можно купить? Вот сейчас
0: нужно.
1: Нас слушают. Нужно.
0: Я, в общем, лекарство у меня.
1: Вот, у меня здесь лежит две книжки. Кстати, если вы смотрите видеотрансляцию, то я вам показываю сейчас две книжки.
0: Вообще некрасиво это, но мне книга хорошая. Сам читаю хорошая. Без омерзения.
1: Я музыкотерапевт. Одна книга. Вот я ее сейчас показываю. Если вы нас не видите, то подключайтесь ВКонтакте, заходите в группу «Простые вопросы» с Александрой Яковлевой. Набирайте в поисковой строке. Там идет стрим, и вы нас можете видеть. И «Театр цвета и мелодии ваших страстей». Владимир Михайлович Чайкин.
0: Значит, афоризмы я сказал. А, желтый сказал. Красный сказал или нет еще?
1: Красный удача. Нет еще. Красный еще нет. Красный мы с этого начали. Я давайте зациклим. Да.
0: А то, знаете, идти к черному, это не физиологично. Красный цвет. Усилие. Значит, удача – это переход от одной неудачи к другой с возрастающим энтузиазмом. Это юмор Черчилля. А еще никогда, никогда, никогда. Еще 4 раза. Никогда, никогда, никогда, никогда не падайте духом. Черчилль ушел, кляпы махал. Это была вещь. Все думают, пришло старое тепло. Он сказал 10 слов. Вот такая вещь. Как он сказал? Мы ждем вторжения Гитлера. А рыбы тоже ждут. Он умел говорить. На бомбе написал Гитлера от Черчилля. Мы будем сразу... Вообще есть что поучиться у него. Примером взять. Было сказать, что я похож на Черчилля.
1: Я самый сказала, лучший... да.
0: А Черчилль сказал: я не люблю собак, смотрят нас снизу вверх. Я не люблю кошек, смотрят нас сверху вниз. Я люблю свиней, потому что смотрят нас как на равных. И сам похож на свина. Черчилль. Но с юмором было хорошо. Корова – это животное, поедающее пейзаж. Это Черчилль. Ослепительный
1: красиво.
0: Юмор. Вы такого не придумаете. Ну, узнаете, посмотрите, мы сами что-то. Стихи – все это работает и спасает людей.
1: А картины, живопись?
0: Еще как! Еще лучше всего. Я еще делаю вот что скажу. Если ко мне придете. У меня есть фильмы, я сам делаю. Сотни фильмов. Гениальные картины – гениальная музыка, поняли? Художник Альбинский, знаете такого? Гений. Поляк, гений, вы его не знаете.
1: Нет, не знаю.
0: Вот надо его фильм посмотреть. Это все как бы такая арт-терапия. Ну ладно, к делу. Давайте самое главное. Значит, я играю музыку.
1: Так.
0: Ваше дело слушать, не болтать. И главное оценить в баллах. Если 8, 9, 10, это ваша музыка. Если нет, не ваша. Все. Каждому свое.
1: Я включаю тишину, да? Вы сейчас будете играть.
0: А что же я пишу?
1: Так.
0: Угу. Поехали. Мелодия Марчелло.

почему-то всем нравится. Сколько баллов? Второй вопрос. Какие чувства? Если тревога, значит, не надо вам этой музыки. Хотя она минорная, она поднимается, опускается голос ангела. Если был образ, сообщите. Видела там чайник или гриб, и ничего не видела. Некоторые люди видят, некоторые посылают другую голову. Мы про музыку ничего не знаем. Показал вам, значит, вот черный свет. Ну, неизвестно, как он вам понравился. Теперь я вам сыграю мелодию. Сейчас подумаю. Вот.

с черным светом поработали. Теперь серый свет. Я устал, все мне надоели, как сказал Блок. И встретился с прохожим, я ему в рожу наплевал, когда бы желание того же в его глазах не почитал. Это Блок написал перед революцией, да вообще не знаю. Слушаем мелодию.

гениальная мелодия помогла многим людям. Таких мелодий всего две. И это написал Шуберт. Так, ну ладно. Теперь коричневый цвет. Я устал, и когда человек хочет коричневый цвет, устал, не домогает, и все. Снимает мелодию Шуберта. Вот она.

0: закончил желтый свет. Есть данные, что он раковые клетки уничтожает. Это вот так радость я использую. А была печаль, вот она. Показываю все аккорды. Черные. Первый злобный, а последний женский. Плач. Рыдание. Серый. Тут похоронный марш. Веселая мелодия. Не буду играть. Коричневый свет. Самый любимый свет для всех аккорд. Все музыканты играют это. Такая одна мелодия.
1: А почему все музыканты любят эту мелодию? Почему все музыканты любят коричневый?
0: Кто сказал? Просто люди почему-то устал, я устал и все. Это печально. Вся русская мелодия плачет, извините. И резкие, и афоризмы. Понимаете, все музыканты, все весь мир плачет. Есть, как сказал душу, синий цвет – это церковь и молитва, и колыбельная. Зеленый марш. Желтый – это скерцо, смех, юмор. А красный – это буги-вуги, рок-н-ролл и лист. Понимаете, страстная мелодия. И ты сжигаешь. Но если человек не хочет красного, он часто не примет, поэтому надо пройти все спектры. Найти свою мелодию и с ней просто в экстаз войти. Эта мелодия спасет вам жизнь, как мне спасло, как тысячи других людей. Поэтому это реальность. Ну, я скажу, сеанс у меня был самый мощный в моей жизни. Истерический паралич, мимитика. Полгода атрофии мышц. Расскажу про сеанс. Приходит девочка, не ходит, привозит ее. Она сидит в кресле, трясется. И она сажает в лифт и едем на третий этаж, там пианино, там музыкантша. Я что делать, понятия не имею, как помочь, понятия не имею, но пол энтузиазма, истерический паралич, то есть паралич настоящий. Порой часа был истерический, слепота, он так остался слепым, он не прозрел, хотя великий музыкант. Ну ладно, она трясется, я беру руки и говорю, у нее холодная, у меня горячая, давай договоримся. Ты пойдешь, я буду хвастать. Вот. Наглое заявление. Юмор. То есть я установку даю. И хожу, начинаю работать, проходит час-два, записываю мелодии. Я говорю установку. Важно не то, что ты пойдешь, ну ясно, ко мне пришло. Важно то, что, каким человеком ты будешь. Короче говоря, проходит время. Я музыкой говорю, иди. Она пришла на чудо. Это знаете. Сыграл. Она пошла и упала. Я отвернулся. Надо ходить. Пошла. Я хвастаюсь. Сеансов было много, я их описал. Это возможно, но надо иметь энтузиазм для этого. Теперь еще дальше. Значит, какой еще хочу сказать теперь? Афоризмы. Значит, мы пошли...
1: Коричневый был цвет.
0: Фиолетовый цвет. Это мечта. Глазки закрываются.

отдельный разговор. Этот свет я мечтаю о том, что вернулся свет, который ушел. И я коричневый болезнь превращаю в секс, а серый тоже. И черный гнев называется нежный гнев. Объясню, что такое нежный гнев. Человек ставит черный свет. Проблема. У него женщина. Он говорит, мы будем с сыном продолжать отношения или нет? Все равно это уже не гнев. Или так, у мужчины родился ребенок, а он не хотел. Он в гневе, но помирился. Поэтому у меня просто были пациенты, черный с фиолетовым. Этот цвет искусства, он устраивает как антибиотик все язвы. Поняли? Все спасает. Это определенный тональность. Вот она. Есть такой концерт Моцарта. Ну, не буду играть. Много концертов хороших. Значит, дальше. Синий цвет. Нежность. Я рассказывал, да, что такое синий цвет. Я наслаждаюсь жизнью. Закрыли глаза.

конечно, не знаю, какой там звук, может, гнусный. Приходите в сад Ахматы, завтра пойду играть. Часам к 6, к 7, к 8. Так, ну ладно. Значит, теперь это был синий. Зеленый цвет. Самый главный цвет. У меня с ним проблемы. Самооценка снижена. Вот он, мелодия, гениальная. Она говорит, ты победишь.

дальше, если вам понравился, если он 8-9, если образы хорошие, это ваши проблемы. Я его превращаю в синий. Вот он. Тоже мелодия. Я превращаю в желтый. Я его делаю красным. В общем, зеленый свет – это главный свет. Я – это позвоночник. Выпрямите позвоночник, как антенна в космос. Скорее, слова Маяковского, я вам сказал какие-то афоризмы. Их много, но они говорят о воле. Вот стихи Киплинга, знаете. Умей принудить нервы, мысли, тело тебе служить. Когда в своей груди уже давно все пусто, все сгорело. И только воля говорит – иди. Самые любимые стихи человечества. Это стихотворение, а второе – все любят. Амар Хайям. Чтобы жизнь прожить, знать надо одно немало. Две важных истины запомнить для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть. Ты лучше быть один, чем вместе с кем попало. Все, говорят, гениальные, записывают. Это лучше, они оба зеленые, мудрые. Желтый цвет, юмор. Ну вот. Турки идут, турецкое посольство, боже мой, у них какие-то чурбаны, они бритые, боже мой, немцы как хочет. Он сразу Моцарт схватил, и сразу оперетту, понимаете, оперу, все. Это Моцарт. И люди, это гениальная мелодия. Возьму-ка что-нибудь еще. Моцарт умеет смеяться, кстати, он написал реквием. Моцарта музыка пугающая, гениальная. Пугающая. Вы его не знаете, к сожалению, что такое Моцарт.

каждая нотка, аналоги нет, это моя самая любимая музыка. Теперь давайте концерт Моцарта номер 17. Это смех, это брызги солнца.

еще смеяться умеешь. Вот птичья музыка, может. Сыночек, как она написана? Теща ругалась. Деньги тратишь, за девками бегаешь. Вот он списал с нее. Это Моцарт. Он все может. Конечно, это величайший гений. У него 27 концертов. И все что угодно. А вы их не знаете. Ну, очень мощный концерт у Шопена. Сейчас сыграю Шопена.

0: желтый свет. Красный – энергия. Сыграй мелодию. Неврологических больных. Человек 30. Перекошенные. У меня глаз перекошен. А ты не полностью. Я спрашиваю, ребята, сколько баллов за красный? Они говорят, нуль. Все понятно. Я говорю, веселые ребята. Сыграл у Шопена. Уже не нуль. Потому что он ми-бемоль. Однажды готовился к встрече с самоубийцей. Что он ставит? И вы можете поставить черно-желтым. Вот так. Черный и желтый. Суицид. Как снимать? Цыганская музыка, страстный. Полно сокол, не грусти. Думаю, брось напрасное. Много счастья впереди. Не настанет ясное. Вот. Я, как помог человеку, смотрю, парень в компании сидит, черно-желтый, суицид. Потом узнал, он был голубой, и ему было не весело от всего этого. Но я его спас. Он, что это за музыка? Я думаю, я эту музыку ждал у тебя встречи с тобой, придурком. Чтобы он суицид не сделал. Это диагностика, молниеносное лечение.
1: А сколько это работает по времени? То есть вот...
0: Я быстро работаю.
1: Нет, я имею в виду, вот он услышал эту мелодию, и сколько держится
0: сколько
1: эффект? Сколько? А как?
0: А сами увидите, может целые сутки, а может 5 минут. И люди устают, они образы устают говорить. Потом от меня же энергия идет. Когда я играю, около меня все... Я сжигаю всех. Я эти проблемы все уничтожаю. Потом еще образы бывают, группа работы, а много чего. Всяких приемов-то полно будет. Ты должен быть сам красным, энергию дать. Желтым, веселым. Зеленым, кстати, я тебя уважаю. И синим, добрым. Сам быть в психотерапии. Но это надо... Сил у меня сейчас нет. Я, понимаете, сейчас очень больной, поэтому я не лезу особенно. Но хотя музыка спасет всех. Теперь смотрите, самая великая мелодия, о которой все балдеют. Сколько осталось?
1: Почти 18 минут.

0: я могу только посочувствовать.
1: А современную музыку как вы видите ее в каком-то цвете? Вот вы слышите мелодию?
0: Не надо никакого цвета, мне надо гениальные мелодии.
1: Только гениальные.
0: Давайте, я буги-буги рок-н-ролл играю. Я играю все, что с низким буду играть. Дайте мелодию хорошую. Хоть черт, хоть вы напишите.
1: Так а что, какую хорошую мелодию? Сейчас все рэп поют, там вообще нет мелодии.
0: Какая-то жень. Это не важно сейчас.

видишь концерты такой мощи, что ваш рэп из рэп. Концерт Рубинштейн 4, здесь же страшные мелодии. Сейчас.

0: называется мелодия, сейчас скажу, готическая токката. Страшнее нет вообще. Мне люди говорят, вот ты что играешь, там огонь и там дьявол сидит. Пошел к спидовому больному наркоману. Какая хорошая музыка. Огонь и там дьявол сидит. Понимаете, вот она. Понимаете, есть музыка такой мощи. Этот рэп, это, знаете, детский сад. А рэп это Глинка написал. Помните, там был такой толстяк, Фальстаф. А, блин, такой сейчас все самое его. Ненавистный, это был рэп уже давно. Ничего нового-то нету.
1: Нас сейчас слушают. Это я радиослушателям, потому что они...
0: Ну, пусть нравится так. Я сажаю человека, вожу в транс.
1: Так.
0: Он играет кошку, собаку. Меня играет. Счастье.

понимаете, в транс входит. Собачка начинает кошку собирать свою и играет прекрасную, покажу, девочка мелодию написала. Маленькая девочка

0: бабушки.
1: Это вы сейчас про людей, которые вообще никогда не подходили к инструменту до этого говорите.
2: В том-то и дело. Я-то играю дрессированная обезьяна. А я создаю человека, он играет и мелодии выбрасывает.
1: Вы сейчас серьезно? То есть вот так бывает?
2: Всегда так бывает. У человека есть тайные способности. Он входит в транс.
1: И Лана так делает.
2: Да кто угодно. Лана и Лана. И вы будете играть. Теперь придете, не будете. А придете, будете.
1: Так, что мы должны сказать радиослушателю? Куда им приходить?
2: Там приходить ко мне по телефону, который я дам.
1: Там есть микрофон,
2: есть
1: Лана.
2: Телефон.
1: Я включу сейчас, если надо сказать.
2: Телефон сказать, нет?
1: Нет, нет, нет. Там лежит микрофон, Лана. Посмотрите, на диване. Поднимите куртку. Видите?
3: Да, я хочу сказать, что все радиослушатели, абсолютно все, которые слушали сегодня эфир,
1: еще слушают,
3: и еще слушают, да. ЭВМ — это наш Элькин Владимир Михайлович, так мы его называем любя, потому что это невероятный компьютер,
2: да, невероятный.
3: Это просто очень гениальный ум, и он действительно за несколько минут сделает из вас композитора, за 20 минут снимет любую депрессию, поднимет те цвета, которые упали, и опустит те, которые не нужны. А еще он будет шутить с вами очень весело, и вы никогда больше не будете грустить.
2: Самое главное, я обнаружил ваши проблемы, ваш тип. 6 типов людей.
3: Нам уже 86 лет, одно это стоит того,
2: да.
3: Когда...
2: Доживите до 86 лет.
1: А с, каким, да. с какими диагнозами или проблемами прежде всего вы рекомендуете людям в первую очередь обращаться к вам? С любыми. Но показано, особенно вы рекомендуете кому? Вот Лана назвала депрессию, еще какие?
2: Да все состояния, любое состояние. У человека, у которого черные, серые, коричневые поднялись, а красные, желтые, зеленые, синие ушли.
1: Ушли.
2: Вот я и помогаю ему. И что бы ни было. Рассказывай сейчас.
3: Усталость, грусть.
2: Человек умирает в центре, спит. А у меня там знакомый. Он следит за всеми. Говорит, там мужик, гигант вот такой. И он, язва у него. Он перестал ходить, хочет умереть. Я к нему иду. Лежит мужик вот такой. Передачи не слушал. Я ставлю цвета. Черный, серый, коричневый, а потом красный, зеленый. Это больной лидер. Я спрашиваю. Спорт был? Был. Какой? Бокс. Капитаном были, да, просто красно-зеленый — это начальник. Я говорю, понятно. Играю ему мелодию вот такую, и все ее любят. Не нравится ему. Вот его мелодия. Я говорю, плевать на твою юность, и ушел. Слушаю, он говорит, я же был капитаном. Он говорит, а я послушаю. У меня же язвы на руках прошли, на ногах не пойдет. Он пошел, он стал бороться. Не знаю, спасся, но я дал толчок, понимаете, ему. Ну, всякие у меня были сеансы. Тебе я сеанс делаю, я сам спасаюсь. Потому что мне 86 лет, и я сказал ситуацию. Ну, помогает, конечно, музыка, энергию дает. Вот она.

0: Нормальная музыка.
1: А какая будет... Я-то правильно понимаю, что радиослушатели, у которых остались вопросы, я уверена, что вопросов еще масса, потому что на самом деле простым людям, несведущим, им нужна более подробная инструкция.
0: А что-то и дело простым людям, они такие тупые, что они Бетховена не слышали. А кто бы не послушал, не поймут. После этого не слушают дрянь, которые слушают. Это все это.
1: А дрянь слушают? Дрянь
0: пусть
1: слушают.
0: Это их проблемы, пусть слушают. Они ворованные. Они не читали Толстого, там не читали... Блока и там плевать, ладно. Они...
1: Не, ну у нас люди еще пока Толстого, слава богу, читали.
0: А кто
1: Блоком.
0: Читал, кто не читал. Никто его не читал. Особенно читали «Конец войны и мира». Читали? Там теория была. Гумилевская теория. Как там? Вообще, понимаете,
1: а вы о тех, кто не дочитал.
0: Я люблю Булгакова и Довлатова. Каждый любит свое, что надо. В общем, надо найти своего друга и помочь ему. А главное понять, что с тобой происходит. Какой твой тип? Какой цвет ушел? Это понять систему.
1: А
0: у каждого
1: завтра...
0: человека есть один цвет плохой. И его надо поднимать.
1: А тот, который последний, да?
0: Из четырех основных.
1: Из четырех, да.
0: Он всегда падает. И спасает другой человек с этим цветом. Я сделал такое открытие. Когда два человека встречаются, то вот они говорят, вот мы с вами встретились. Но мы, не знаю, будем дружить, не знаю. Но если у вас красный последний, а я вам первый. И всегда получается, человек помогает другой. То есть с помощью ты можешь подтянуть и следить за собой. У меня серый. Я сплю в отчаянии. Я умираю, понимаете. Какие мне перспективы? Какой желтый цвет? Никакого. Сколько будет мне? 95 лет. Я буду еще лучше играть, я думаю. Но пока я чирикаю, как сказал Черчилль, мы с генералом Паттерсоном как два попугайчика. Линяем, но поклевываем. Так что ладно, хватит болтать. Короче, приходите делать диагностику.
1: Приходите делать диагностику, это можно к вам лично.
0: Конечно,
1: а
0: можно
1: завтра,
0: по имейлу.
1: А завтра можно с вами прийти познакомиться в сад Ахматовой, да? Это в дом фонтанный дом.
2: Да. Завтра мы будем в саду Ахматовой после 18 часов. Там есть специальная фортепиано.
0: У меня будет баночка стоять, и я там играю всем. И я очень стараюсь поддержать людей. И себе кайф. Там, когда дождь забегает, и там всякие люди. Я всех вижу в это пианино. Даже интересно все это. Значит, короче говоря, увидели энтузиаста, музыкотерапевта. Этим занимались 45 лет. Важно, что это реальность.
1: А как к этому относятся остальные другие ваши коллеги, врачи? Как они к этому
0: сначала
1: относятся?
0: Сначала смеялись, а потом перестали, бояться стали. Потому что я так играю, то они, понимаете, одно дело болтовня, высмеивались, смеялись, а смех их прошел.
2: Нет, на официальном сайте Матон можно купить систему Элькина. Она продается там.
0: Да я скажу. Была знакомая, к сожалению, она умерла. Она высмеяла меня. Вовочка, сыграй. А я дочке плохо стал. Я дочку спас от депрессии. Поэтому, понимаете, отношение всех на... Я сам врач. И поэтому мне смешно, когда врач говорит, что часть моего мозга говорит, какой ты врач, если ты играешь. Как мне мама говорила. Ты не врач, а ты кто? Не знаю, кто ты. Отец сказал, понимаете, как бы не стать врачом среди музыкантов, и музыкантов, я им стал. Я помогаю, я реально помогаю. Когда у меня пошла парализованная, я стал себя уважать. Я все больше сеансов, каждый день новые сеансы. Пришли два человека, тайна новая открылась. Я спрашиваю четыре цвета. Женщина, красно-желтый, горит огнем, я там такой. Хотя сейчас устал. Мужчина ионный. Зелено-синий, зануда. Музыку играешь, он ничего не нравится. Я играл, пока не пробил ему эту пробку. Он понял, что есть великая музыка. Потому что незнакомый ему музыка. Или же обворованный. Он или Баха никого не слышал. Бабаху смеется. А узнает он. Он.
2: А я хочу еще, можно передать привет нашему соцработнику Анечке, которая сейчас слушает наш прямой эфир.
0: Анечка.
2: И она, да, написала мне сейчас по телефону, что
1: большой
2: она включила,
1: привет,
2: что она слушает. Да, это
0: она
2: девочка, которая работает
0: я
2: сразу
0: сеансы.
2: С десятью.
0: Она нуждается в психотерапии.
2: Вообще у нее все хорошо. И она помогает сразу десятерым пожилым людям в своем районе. Я вот сейчас столкнулась с этим, и правда, мы ее обожаем. Мы ждем, когда она придет. Это такой светлый человечек. И очень хочется, чтобы таких светлых людей было больше.
0: Она пришла, там ее бабка какая-то подвела специально. Не поехала, знаете, и она выгорела. Мы же, это все, особенно врачи, им нужна поддержка.
1: Ну, врачи, они, конечно, они столько отдают энергии, да.
0: Расскажите мне это. Когда пациент умирает, каково этому врачу? У меня было такое. Жить-то не хочется самому. И так это все тяжело. Я как бы сбежал из медицины, потому что операции все это странно. У меня отец хирург и мать хирург. Отец оперировал на сердце операции, журналисты, поняли? А мама хирург тоже. Но постепенно они приняли. Вообще врачи с иронией относятся к этому. Нож, трава, слово и музыка. Но у меня эффекты были. Я сам относился с иронией. Я хотел, видите, главное мне поиграть. А попутно там, так сказать. Но потом мне эффекты появились. А сколько самоубийц изучил, знаете?
1: Ну, неужели можно, вот, ну, если у человека суицидальные мысли, мне кажется, что...
0: Кажется, перекреститесь. Да. Я вам сказываю. Пошел в палату, сидит мужик и ставит черно-желтый, суицид. И стоит следующий мужик, зелено-синий, зануда. А в третий желтый-зеленый, хулиган-лесенчак. Я спрашиваю этого, почему ты не хочешь жить? А второй желтый говорит, а я объясню, это алкоголик. Он пил всю жизнь. Ему сказали, пить нельзя. Он сказал, выпью, сдохну. Я тогда ему сыграл музыку ему. Ну, трагическую музыку. Он говорит, как красиво. Березки. Они вскакивают. Какие, мать твои, березки? Петропавловку бомбят. Немцы. Он видел. И второй. Знаете, каждый по-своему вспоминает. Его хорошая музыка, трагическая для них. Поэтому каждый свой. Как он на этот сеанс? Самоубийца. Второй самоубийца. Ставит мне на третьем месте черный, на четвертом желтый. И говорит мне, я не хотел жить 3 месяца назад, хотел покончить с собой. Он мне говорит. Я говорю, не 3 месяца назад, а поздно вчера. Он чуть не упал. Мужик как-то узнал. Потому что на третьем черный. А дальше стал с ним работать. Это особая работа. Я читаю отчаяние. Желтый с коричневым. Я хотел радости, а попал в коричневое. А коричнево-желтый говорит, раз так все плохо, будем цинично смеяться. Потому что там это очень мощная система. И с ней надо познакомиться каждому. Цветовая диагностика. Как хотите, красный, желтый, зеленый, синий, ну и фиолетовый, больше 5 баллов. А остальные ни-ни. Все.
1: У нас даже где-то зазвонил будильник. Вы даже будильник наш реанимировали, которого я даже не знала, что он есть.
0: Я работал с разными людьми. Я даже
2: это у Эльпина. На самом деле, нам пора принимать лекарства.
0: Лечил, током смотрел точки. Умирающих смотрел. Что только не делал. И точками лечил, снимал головные боли. Я энтузиаст. Но главное, что я не верил, что это возможно. Но сеансов столько было. Самый главный сеанс, конечно, когда иммунитет поднял. Ну, всякое было, всякое. Очень тяжело.
1: Это я к вам придвигаю микрофон, чтобы люди вас могли лучше слышать.
0: Слышите меня, бандерлоги? Красный, желтый, зеленый, синий. А смотрели фильм «Финесом». Он там говорил мужику рецепт какого-то там картошки.
1: Да я с Луидо Финесом в детстве смотрел.
0: Я с Луидо Финесом писал господин Септима. Посмотрите, он там, у него щелка появится, как у Гитлера. Он говорит, вот так вот надо сделать. Понимаете, вот так вот. Красный, зеленый человек, он командует. А синий желтый говорит, пожалуйста, все будет хорошо. Слушайте музычку. А зеленый желтый говорит, попробуйте. А красно-синий говорит, вы артисты никуда. Потому что попробуйте, потому что резерв чудовищный. И кроме того, вы ничего не знаете. Вы не знаете художника Альбинского. И гениев есть гений. У нас есть гениальные художники сейчас.
1: Да,
0: а вы не знаете. Был такой художник у нас, назывался «Медный змей», Бруни.
1: Бруни есть, конечно.
0: В русском музее. А это был современный Бруни, его потомок. Гений. Он рисует балет, и он рисует цветы. Как рисует? Сколько? А есть скульпторы в Казахстане, гении. Ослепительные. А сколько сейчас... Я сейчас Пикассо посмотрел рисунки. Как он рисует животных? Юмор. А как людей? Ну, гений он.
2: В общем, каждый человек звучит по-своему.
1: И каждый человек звучит по-своему, и...
0: Главный афоризм. Каждому свое. Вот. и неповторимы.
1: Я считаю, что... Я думаю, что радиослушатели наши, вот, которые нас сегодня слушали, радиослушатели шока, действительно в шоке, потому что я так понимаю, что по верхам мы сейчас пробежались.
0: Конечно,
1: хотя на самом
0: было.
1: Деле... на самом
0: Но
1: деле...
0: музыку-то вы нет, слышали нет, на поганом...
1: Это не халтура, это не халтура. Это вы заинтересовали людей, но оставили у них столько же вопросов, сколько ответов. И я думаю, что это как раз повод заглянуть к вам
0: да,
1: на огонек.
0: Да. Мы не будем. Живой.
1: Да,
0: если
1: мы
0: не... меня не будет, никто вам не ответит.
1: Но останутся сказать. Ваши книги, слава богу, да. и музыка вечная, которую да. вы. Она же останется.
0: Кроме
1: и
0: того,
1: этот эфир.
0: Я делаю фильмы.
1: Да.
0: Фильмы такие. Сочетание гениальных образов. У меня четырех типов.

0: ничего не говорят. Уже ли вы не любовались на сфинксов славную чету? Уже ли вы не целовались на поцелуй мосту? Уже ли летней ночью в мае вы не бродили у Невы? Я ничего не понимаю. Мой Боже, как несчастны вы! Это хорошие стихи.
1: Замечательно. Браво, спасибо. Это был Владимир Михайлович Элькин. Это
0: было
1: радиошоу.
0: Атака была искусством.
1: Атака искусством, атака музыкой. Да. Это была, это была настоящая музыкальная Хлебников. Терапия.
0: Сегодня снова я пойду туда, на жизнь, на торг, на рынок. И войско песен поведу, и боем рынков поединок.
1: Дорогие друзья, приходите завтра в
2: 18 часов мы будем в парке Ахматова. Пожалуйста, все приходите, и там вам проведут и цветотерапию, и сыграют прекраснейшую музыку, которая будет доступна для всех.
0: Там, правда, конкуренты есть.
1: Там, правда, есть конкуренты.
0: Ну, я, понимаете, дождусь, что меня... Главное, чтобы дождя не было.
1: Спасибо, дорогие друзья. Мы увидимся с вами, услышимся через неделю в понедельник. Я благодарю бесконечно нашего уважаемого музыкального терапевта, дядю Вову Владимира Михайловича. Лана, спасибо большое. Спасибо, Станислав Грязин.
0: Развеселил я вас.
1: Неизменный наш видео, мой видеооператор, любимый человек. Спасибо вам большое и до новых эфиров. Пока.
0: Вам спасибо, что дали мне...
2: Спасибо огромное. Было так приятно снова с вами увидеться.
0: Никто не дает. Я в ужасе.
1: Мы даем. Шок дает.
0: Потому что они приучатся, поймут идею, что можно диагностику повести, и что какая должна быть установка правильная. Поднимать красный, желтый, зеленый и синий. Как хочешь.
1: Поднимайте, друзья, красный, желтый, зеленый и синий.
0: Как сказал Дюша.
2: Будьте светофором.
0: Часа держи флаги энергии, оптимизма, воли и доброты.
1: Да.
0: Как сказал Бетховен девочке, она говорит, вы гений. Он написал ей так: я не знаю других признаков доброты, других признаков превосходства, кроме доброты.
1: Вот так. И на этой оптимистической ноте. Пока, друзья.

нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе.

Радиошок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Включи радио. Включи радио. Лови шок. Радио.